0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А вот, кстати, в Европе уже стали запрещать носить эти ИИ-очки в общественных местах. Я только недавно...
4: Которые снимают на камеру.
3: Раньше, знаешь, вот такая, хочешь быть умницей, надела очки. Вот. А сейчас очки действительно настолько умные, ты просто нажимаешь на кнопку. Но там есть, там ты нажимаешь на эту кнопку, съемки.
4: Да.
3: Там снимает и записывает и звук, и видео, и все.
4: Причем я один раз так с коллегой пообщался, такого наговорил ему, а потом оказалось, что на нем такие очки.
3: Там видно, что это вот там зажигается такой огонек, и это можно разглядеть,
4: вот я не
3: действительно.
4: Внимания.
3: Да-да-да. Но я тоже
4: про вас
3: не обратила
4: рассказал
3: внимания.
4: Ему, а он
3: я
4: все
3: у своей приятельницы такое увидела. Это классно, когда ты блогер, допустим, и снимаешь, не знаю, еду.
5: Я
3: там
5: тут
3: еще
5: видела, как пилоты самолетов снимают
3: да,
5: на эти
3: это
5: очки.
3: Так красиво.
4: Мне чаще попадаются, когда пранки
3: вещей.
4: Снимают на эти очки.
3: Да, на самом деле, конечно, там можно все что угодно снимать. Я вот, если...
4: А вот 18+, что-то пока не попалось.
6: За это статья. А я помню, у меня были в конце 90-х эти очки с такими шарами, такие глазища, помнишь, такие?
3: Да.
6: Как будто у тебя минус 25.
4: Очки надо?
6: Да, да, и это еще, и были такие, у которых
3: на
6: пружинах такие.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину, стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака» проектная декларация на сайте nastr.rf. Продажа по 2014 мая за рекламный эфир.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 5 минут. В Екатеринбурге понедельник, 12 октября и плюс 7 градусов за окном.
1: Ну, пришла вот эта обещанная атлантическая, вот эта циклоническая масса к нам. Все, вот, задержится на неделю.
0: Да, ну, правда, очень ветрено на улице.
1: Ну, ветрено, это нормально, зато ветер теплый. Знаешь,
0: да?
1: Это
0: сегодня очень... перемен, сегодня 12. И, кстати, если вот посмотреть, да, по прогнозу синоптиков на ближайшую неделю, даже 15 в четверг, например, будет. Выходные 12. В общем, погода классная.
1: Вот держим пальцы, чтобы все прогнозы сбылись. Самое главное, чтобы сбылся главный прогноз. Чтобы неделя была удачной у слушателей. Вот.
0: Да.
2: Кто-то прогнозирует?
1: А вот.
0: Это настрой.
2: Я, кстати, думала, что будет проблемы с вызовом такси. И очень долго действительно
1: вызывалось. Вчера были проблемы.
2: Да, потому что, ну, вот эти дата-центры, они были атакованы, действительно, не работали сервисы.
0: Очень многие
2: один
0: сервисы.
2: Один плюс, что вот, может быть, самокаты бы не стали работать.
0: Ну, вот до сих пор...
2: Это единственный плюс.
0: До сих пор еще некоторые не работают. ЦАН, например, вот для риэлторов очень нужный сайт и приложение не работает. Но будем надеяться, что сегодня все восстановится.
1: Да, будем ждать. Ну, что касается вообще наполненности недели, в целом трудовая неделя будет пятидневная, ребята, вроде как даже теплая, бурная.
2: О культурных событиях буквально вот через 5 минут.
0: Ну, через 10, да, поговорим
1: об этом. Человек готовит доклад, так что готовьтесь и вы, ребята, просыпайтесь, начинаем новый день вместе, катапульта будет здесь до 11, всем здрасте. Реклама.
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОКИД Екатеринбург. УГРН 108-667-108-907-0+.
13: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
14: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
15: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
16: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
17: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
18: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-739-24-741. 16+.
19: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
15: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
8: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
2: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на
20: Toyota встал, не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
21: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
2: Сервисный центр Skill Pro. Профессиональный кузовной ремонт любой сложности, восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
1: Skill Pro. Опыт настоящих профессионалов.
2: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. skillpro66.ru. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: 7:15 в Екатеринбурге. С вами я, Катапульта. Сейчас рассказываю о том, что будет у нас на этой неделе. Вообще, год уральского рока продолжается. И с этого дня, с сегодняшнего дня, рок-октябрь с 12 числа будет несколько этих самых спектаклей. Сейчас расскажу, какие будут на этой неделе. Вот 12 октября сегодня «Время не ждет». Это рок-мюзикл по хитам группы «Чайф». Зрители услышат живое исполнение от коллективов «Изумруд», «Блюз Докторс» совместно с оркестром. Это мускомедия, но они сейчас находятся на фестивале 12. Это дворец народного творчества. Вот,
1: на
0: пожалуйста,
1: Уралмаше,
0: да, на Уралмаше. Это там, пожалуйста, туда едьте, приходите. 17 октября, это будет пятница, да, вроде бы, или суббота. Ребята из Иркутска приезжают. «Я, точка, хочу, точка, быть с тобой», восклицательный знак. Это киноверсия мюзикла по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Помните же, да, этот фильм? И 12 хитов группы «Наутилус Помпилиус». То есть они собрали вот тот сюжет с песнями группы «Наутилус». Представляете,
2: интересно.
0: Как? Да, и это будет в Доме кино Луначарского, 137, угу. Ну, все знаете. Вот, причем перед сеансом состоится творческая встреча с Александром Пантыкиным, потому что он работал над музыкальной партитурой. Вот это очень интересно, конечно. Приходите. 19 октября будет мюзикл «Скованный одной цепью». Это Центр культуры «Урал».
2: Тоже Наутилус,
0: да. Да. И 23 октября «Я наконец-то всем доволен», где главную роль исполняет Николай Ротов. Смысловые галлюцинации, ведущий вот наш коллега. И будут специальные гости. Это легенды Свердловского рок-клуба Настя Полева и Егор Белкин. Спектакль будет возвращен на большую сцену только на один вечер в Театре драмы. Так что приходите, это будет 23 октября на следующей неделе. Что еще из интересного? «Гамлет Стори» во Дворце молодежи завтра. И на сцену выйдут сразу три «Гамлета». Сергей Чунишвили,
1: так.
0: Алексей Кравченко и Сергей Шнырев. То есть каждый артист с собственной театральной историей, уникальным таким сценическим темпераментом, да, можно сказать. И каждый играет своего «Гамлета». Интересная задумка. Вот здесь три разных «Гамлета» и три разных актера. А на сцене театра «Щелкунчик» 14 числа, это будет среда, Даниил Спиваковский, актер известный, он будет играть все роли в спектакле «Ревизор», а их там очень много. Он будет перевоплощаться в каждую роль. Wow. Как это будет происходить, это безумно интересно
1: один
0: посмотреть.
1: Один на сцене, да.
0: Да, один на сцене, то есть это моноспектакль, но все персонажи будут как положено, как по Гоголю. Это театр-балет «Щелкунчик» и 14 октября.
2: Столько народу приезжает,
0: да,
2: столько
0: очень
2: театров.
0: Много артист... Это я еще, знаешь, так по
1: верхам. Ну, еще неделя впереди, чтобы рассказать о мероприятиях.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Реклама.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу-навигатор в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.

0: открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только

0: Затор.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41. 16+.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:27 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну, а на посту Санька находится. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие наши автомобилисты. Значит, что касается движения в северной части города, сейчас потихонечку нарастает трафик, как обычно, со стороны Пышмы, с затруднениями в движении район улицы Машиностроителей. Традиционно сейчас присутствуют затруднения на выезде с отдаленных районов. Выезд широкой речки уже нагружается в районе Академа, Дегенина и Краснолесья, Амундсена. Пока не перегружено, но, в общем, хочется, чтобы было, конечно, полегче людям. Что касается движения в районе выезда с Ильмаша, например, по улице Шевской, тут тоже есть определенные сложности. Каждый день наблюдаем, как там перед фронтовых бригад народ аккумулируется. Также хотел сказать, дорогие друзья, уже открыли сейчас проезд с Куйбышева под Калиной. Поэтому пока почему-то, кстати, некоторые навигационные системы не показывают его, но он работает. Поэтому, если что, пользуйтесь на всякий случай. Ну и, конечно, традиционное оживление у нас в районе Амундсена-Московской и Щерца, в районе Южного автовокзала. Со стороны Ботаники сейчас потихонечку оживает и Кольцовская развязка, район выезда со стороны Рощинской перед Уктусом. Ну и пожелание основное ко всем: выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Итак, принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Можете дозваниваться, задавать вопросы, либо высказывать мнение. Быстренько поправка от слушателей. На Шаумяна, Щерса, Московской не работает светофор. Как бы совсем не горит. Вопрос, а почему вот самый ключевой светофор на два района, он, собственно, не работает постоянно? То одна проблема, то другая. Дождя нет, ничего нет. Что с ним случилось-то там? Алло.
3: Доброе утро, радиопилот.
2: Привет.
3: Саша, знаешь, у Toyota есть такой двигатель RFE. Это 2.7 двигатель,
2: да.
3: Который ставился на 270-й Lexus RX в третьем кузове и на Toyota Venza. Он еще там на Highlander ставил.
2: Да.
3: Я вот
2: знаю.
3: Таких машин сравниваю.
2: Это тот веселый Lexus. Мотор, у которого следующая модификация рвет коробки, ты имеешь в виду?
3: Да. И коробки, кстати, на них такие же ставились. Но только они не рвались на этом двигателе, потому что он послабее, чем 3.5.
2: Ну да.
3: В общем, сравниваю две такие машины, в общем, из-за этого двигателя, потому что он хорошо газ переживает и обслуживать легче, чем V6. Вот Lexus, конечно же, это Lexus, там все так комфортно, но у Venza огромный багажник, полный привод с этим двигателем есть, и еще раз огромный багажник, а я дом строю. Мне вот интересно, вот намного она будет уступать в комфорте Venza?
2: Да нет, в комфорте она не сильно будет уступать, она больше будет уступать в проходимости, чем, допустим, кроссоверы, построенные на такой же. Ну, давай начнем с того, что это более-менее нормальная эволюция платформы Камрюхи. Вот все, что было на базе платформы у Камри, это Хайлендеры старые, Вензы те же самые, да? Венза более-менее удачная тема, но, опять же, скажу так, это все-таки ближе к универсалам, то есть это очень похоже было на заходы у субаристов в виде аутбеков, там тех же самых, еще чего-то. Единственный конкурент в плане управления был, это Honda Cross Tour, но там как бы ценник был не очень оправданный, да вообще не совсем того сегмента машины в плане опционала. Что касается Venza, я считаю, выбор адекватный, но их не так много вариантов. Не особо популярная была машина, людям нужны были кроссоверы. Люди покупали те же Рафы или там даже полупустые 300-е только для того, чтобы была типа тележка повыше. Оправданность есть в этом, потому что на Venza, не сильно далеко ты проедешь. Если по нормальным дорогам, то все ок. Если тебе багажник нужен, да, она тебе поможет. В плане комфорта, наоборот, наверное, даже поинтереснее, чем многие кроссоверы, в плане управления интереснее. Просто надо смотреть еще на состояние самого автомобиля. Рейки, больная тема. Ну, коробки на более мощных модификациях тоже, да, так себе история. Но с моторами вот 1R, как бы, на мой взгляд, вполне адекват. Правда, надо привыкнуть к тому, что там есть определенно большой расход. Сейчас это как бы тема актуальная.
3: У меня старый Рафчик тоже хорошо кушает.
2: Ну да. Ты знаешь эту тему, чего уж тебе.
3: Ну да.
2: Вот, ладно, поэтому я считаю, да, это надо просто, видишь, скорее всего, ты будешь смотреть вообще по всей стране варианты, потому что в Свердловской области их не так много. Еще как вариант, говорю тебе, если, чуть ближе к управляемости хочется, посмотри кросс-туры, тоже интересно. Правда, багажник уже не такой веселый?
3: Хорошо, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе. Следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. С удовольствием с вами обсудим. Можете что-то добавить к нашим обсуждениям, либо свой вопрос озвучить. Алло.
4: Алло.
2: Да.
4: Здрасте.
2: Слушаю вас.
4: Ага, подскажите, как относитесь к машине Honda Legend, допустим? Что можете рассказать?
2: Я скажу так, что Legend в свое время за эти деньги была просто хитом. Но, к сожалению, дизайн, там, многие другие аспекты уж слишком спокойными были. Когда люди смотрели на тот же Accord и смотрели на Легенду, при этом понимая, что там и плюшек больше, и веселее едет, и комфорта больше, и так далее. Реально машина была очень неплохо напичкана. Я ждал, что выход у Volkswagen там, такого же класса модели, он будет как-то подкашивать его репутацию на вторичке. Нифига вообще. То есть у этого автомобиля четко своя аудитория, но при этом она очень-очень небольшая. Но по надежности... Весьма неплохо, но надо тоже привыкнуть к тому, что там и расход другой, и траты на некоторые запчасти тоже есть достаточно существенные. Honda и так-то не была сильно дешевой. Вот. Но зато при этом какие комплектации. Да, глаза закрываешь, чтобы не смотреть, потому что ну уж слишком такой, знаешь, спокойный вариант, я бы так сказал. Если мы будем смотреть уже машины посвежее, ну там, допустим, помоложе...
4: Да, интересно, вот, допустим, ну, какая альтернатива можно и найти вот сейчас.
2: А ты какую смотришь-то? Бюджет хотя бы?
4: Ну, бюджет до 2,5.
2: О, ну, до 2,5, сорян. Тут как бы, скорее всего, ты будешь смотреть что-то более-менее такое по насыщенности в комплектациях, скорее всего, будет это кореец какой-нибудь. Почему? Потому что японцев эти деньги такого класса нет. Тяжело будет вырубить. Это, скорее всего, старые кузова, вот какие-то там легенды, те же самые года 2012-го, там еще чего-то, такие пользовавшиеся спросом. Можно посмотреть, конечно, с 15 по 18, но это как у них, 5-й, что ли, кузов был. Вот. Есть еще рестовые версии, но там бюджет будет уже совсем другой.
4: Ну да, она меня просто устраивает по комфорту, по динамике, по функционалу, а как бы вот время-то идет, года подходят, и как бы надо уже пора менять, и вот думаю альтернативу. И...
2: А у тебя года-то какого машина?
4: 2007.
2: А, 2007, это ж прям совсем-совсем четвертый кузов еще.
4: Да, ну она в целом-то она...
2: Ну, конечно, она неплохо ездит. Просто ты после нее пересядешь на более молодого, допустим, там, того же корейца, ну и скучать будешь, мягко говоря. А вот в этом же классе машины практически X2, если более-менее свежую смотреть.
4: Ну да, я после Хавала-то на нее сел, Джулио, на мне как-то показался Хавал поинтереснее, чем вот сейчас. Вон, да.
2: Ну, понятно, что это разные уже совсем. Просто по комфорту это разные вещи еще вдобавок. Я бы на твоем месте смотрел в бюджете 2,5-3 миллиона, что-нибудь из кроссоверов хотя бы с полным приводом.
4: Ну да, естественно.
2: Да, но тут только Азия, только Китай, увы.
4: А CR-V нет?
2: CR-V, да, но это какой год будет? Опять не свежий?
4: Не свежий, но год, наверное, 16-й.
2: Ну, 16-й, да, помоложе твоего. Но, с другой стороны, и... Вопросов может быть чуть-чуть побольше. Что легенда в этом плане действительно легендарочка получилась.
4: Ну да, она, блин, крокодил, и по запчастям у нее, да, действительно. И машин-то у нас таких мало в городе.
2: Короче, я за кроссовер.
4: Ну, я тоже, значит, ладно.
2: Спасибо тебе большое за звонок. Давайте. Благодарю. Друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Юль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Юль-Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
5: Весь октябрь клиника «Нейтив» дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
4: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
5: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-нейтив.ру.
4: Стоматология клиника «Нейтив». Екатеринбург, Азина 31.
6: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
9: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Как знал, что ты здесь?
11: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
10: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
12: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
10: Хорошая аптека. Фармленд.
13: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
4: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:48 в Екатеринбурге.
3: Ранняя утренняя игра ждет вас. 237-104. Вы можете уже сейчас звонить. Мы для вас приготовили вопрос об истории, в том числе и мужской моды, технологичности ее.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» И.П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Звонок. Есть дозвонившийся. Да. Доброе утро.
2: Привет.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуй. Привет. Как зовут тебя?
4: Владимир.
3: Володя, имеется ли у тебя в арсенале костюм?
4: Ну да, давненько висит со свадьбы.
2: Это правда. И давненько ли свадьба была?
4: Ну... 13 лет назад.
5: Ничего себе, тоже даже повода не было никуда выйти.
3: Или уж тем более путешествовать куда-то. Значит, да. У нас вопрос для тебя. Для тебя, несмотря на то, что костюм давно пылится, у нас для тебя вопрос вот какой. В чем особенность ткани travel suit? Это костюмы для путешествий как раз.
2: Ткань непродуваемая, ткань не мнется, или она двусторонняя?
3: Travel suit.
5: Одну запачкал, другой стороной вывернул.
3: Ну, быстренько, да.
4: Ну, я думаю, непродуваемая.
3: Какая?
4: Непродуваемая.
3: То есть ты считаешь прям на полном серьезе, что есть

0: Максим.
1: Максим, ну и в чем особенность вот этой ткани travel suit?
0: Ну, конечно же, которая не мнется.
2: Не мнется.
1: Ну, естественно.
2: Да, да. Ты можешь спокойно путешествовать, сидеть, лежать, и вот, пожалуйста.
1: Я, на самом деле, вообще ищу костюмы всегда исключительно из тревел-сьюта. Почему? Потому что у меня все время переезды в кофрах костюмы. Потом это надо отглаживать.
3: Да, даже на мероприятиях удобно.
2: Ну, просто смотрите, что там должно быть сочетание шелковой нити и шерсти. Вот дает такой эффект. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
1: Сейчас не клади трубку и кричи катапульта. 4.
0: Катапульта!
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:53.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России». Планы главы государства озвучили накануне в Кремле. «Коммерсант» напоминает, что «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. Синоптики рассказали, какой будет в Свердловской области неделя с 12 по 18 октября.

0: октября. Погоду в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно достанется северу Среднего Урала. Температура будет превышать климатическую норму. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область. Высокими темпами также идет замена старого жилья на новое в Архангельской области и Пермском крае, пишет «Коммерсант Урал». За токсичное общение с коллегами сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Требования к проведению и общению внутри коллектива некоторые работодатели закрепляют в документах. В том числе там могут быть прописаны нормы морали и этики в отношениях. Юристы уточнили, что в случае некорректного поведения сотрудника оштрафуют или объявят выговор, но не за грубость, а за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Квартиру поменять хотел? Обратился в Добродел.
3: Ипотеку взять сумели? Помогли нам в Доброделе.
4: Старый дом продать успел? Вот спасибо, Добродел.
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
7: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
8: Сердце золотая ось.
9: Климат, контроль, катапульты.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
11: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. На севере области обещают плюсовую температуру, но, однако, не сильно жарко. Плюс 7, плюс 8 в североуральске выведели облачность переменная. Более-менее солнечно будет в Каменске, до плюс 12.
10: В Екатеринбурге сегодня облачная погода, но без осадков. Температуру воздуха днем обещают плюс 12-14.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
16: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
17: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
16: Так прикоснитесь к вашему зикру.
17: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Одна минута девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 8:05 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 12 октября. Плюс 7 градусов на улице сейчас.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Стрела и Новыч. Всем здрасте. Ребят, действительно, на улице пока более-менее нормально, поэтому если вы сейчас двигаетесь куда-то, главный вопрос, что надеть? Шапку брать? Шапку не брать.
2: Уже пора, мне кажется, прохладненько.
1: Ну, легенькие шапки-то что нет? Конечно. Почему бы и нет? У нас завтра предстоит с Линкой важный день. Точнее, важный вечер. Вот так вот. Завтра, 13 октября, с 4 часов вечера до 8, мы в составе вечернего шоу «Навигатор» будем работать в сандуновских банях.
2: О, это греемся!
1: Да, мы никого, кроме Лины, с собой не берем.
0: Одной женщины хватит, да?
2: Но была с ними.
1: Для желающих посмотреть, как это выглядит все. Значит, поучаствовать в наших, так сказать, посиделочках можно в видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, в нашей группе ВКонтакте, в общем, подключайтесь.
0: Ну, туда же ведь и прийти можно, сандуновские бани же работают.
2: Ну, вот там, где будем мы, разряд, вот не знаю, там для нас просто там будет аппаратура стоять, ну, не попаришься, честно говоря.
1: Ну, да, конечно, влага нам там... не всегда поможет.
0: Партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге ИП «Жуков Антон Владимирович».
1: Тут порадовался, конечно, за ребят, которые на экране у ГМК-арены гендер-пати устроили.
2: Да.
1: Но
2: это, но в эти выходные?
1: Да, да.
0: Но мне кажется, там каждый выходные устраивают.
1: Часто пользуют вообще подобные экраны. У нас на Екатеринбург-арене подобными вещами как бы постоянно люди друг друга радуют. Пользуются, и вот, пожалуйста, на УГМК-арене то же самое. И еще радость для тех, кто ездит на автобусах 47-го и 60-го маршрута. Это вам новость местного разлива о том, что приехали 6 новеньких больших автобусов.
0: Ой, большие. Нужны давно большие, гармошки. Потому что маленькие вот эти автобусы, они не вмещают всех людей. Ну, я видела, как с Академа люди выезжают и запихивают просто.
2: С так ноги. Отовсюду запихивают. Ну, да. И с Елизаветой, и в Торчермета. И
0: конечно, нужны большие запихивают. Автобусы.
1: Вот тех, кто запихивает себя не автобус, а там не себя не в автобус. Тоже есть маленькая короткая новость. Женщина в нашем городе отсудила у гипермаркета за неудачную покупку спиртного.
0: А что?
1: Деньги. Да, искала все винище грузинского производства. На полке его не было, а ценник стоял. Подала иск в суд на 100 тысяч рублей.
0: Так хотелось.
1: Да, так хотелось, так хотелось.
0: И что, выиграла?
1: А ты знаешь, кстати, суд на ее сторону встал, но как бы удовлетворил ее просьбу в размере 3000 рублей. И взыскали еще штраф с магазина 1,5, общая сумма там до 5000.
0: Ну, две бутылочки она где-нибудь купит.
1: Типа того, да. Ну, просто, знаешь, я не знал, что, оказывается, можно предъявить вот так вот право.
2: Если ты юрист, и у тебя очень много времени свободного, и нервы крепкие, пожалуйста.
1: Ой, нервы у меня ни к черту, честно говоря. Особенно, когда платежки сейчас вот сидишь, смотришь, вообще прям ни к черту нервы. Не до магазинов скоро станет. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин и мужчин мы ждем в эту игру. Прямо сейчас звоните 237-104.
3: Реклама.

0: Звони.
1: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: «Мотив» 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Тенек в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56 55.

0: Travail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта. Дорогие девушки, очень ждем вашего звонка 237-104.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 16 минут в Екатеринбурге. Начинаем игру «Что было раньше?». Ее спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Влад, водителем работает. Здорово, Влад.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Ну, тебе частенько приходится мотаться, да, наверное, по деловым центрам, да, вот это вот туда-сюда документы.
4: Ну, вообще, да, часто есть очень.
3: И у меня, внимание, вопрос. А ты где там паркуешься возле этих деловых центров? Там обычно яблоку негде упасть.
4: Ну, стараюсь искать места там, где не приходят штрафы, чтобы посидели.
3: Ну, то есть ты ездишь в один конкретный, один день, один центр. Потому что с учетом поиска парковки ты не справишься несколько в день.
4: Не, ну это понятно, да. Но я больше езжу по городу.
3: А, чисто так.
4: Тут... не так часто.
3: Ясненько. Не останавливаешься практически. Против тебя сегодня играет Татьяна, она стилист. Таня, привет.
2: Таня, привет.
5: У нас уже вот на прошлой неделе Регина звонила, стилист сейчас, Татьяна.
3: Это все, видимо, с одного выпуска.
5: Да.
3: У нас тут тоже свой стилист в студии есть. Слушай, скажи мне, пожалуйста...
2: Ну, где ты работаешь стилистом?
3: Ну да, ты сама на себя?
6: Да, сама на себя.
3: Разборы гардеробов, походы в магазины?
6: Нет, стилист-визажист. Немножко другое.
3: А-а-а, ты лица красишь?
6: Да.
3: Во сколько у тебя в пятницу начинается работа?
2: Почему в пятницу?
5: Ну, всех надо накрасить.
6: По-разному бывает, и в 5 утра.
3: Ну, чтобы к свадьбе подготовиться.
6: Да,
2: да, да, да.
3: Сейчас, тем более, посреди недели люди стали бракосочетаться, знаешь, вообще пофиг.
6: Да, в понедельник у меня была свадьба.
3: Слушай, ну...
2: Но это выездные все-таки свадьбы, которые... Знаем такие.
3: Ну, значит, сейчас будем с вами играть, ребята. Раз вы утренние птахи. Мы для вас приготовили три факта. Вам надо будет определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз. Начнем. Кто родился раньше? Гай Ричи или Федор Бондарчук? Два режиссера.
4: Мой ответ Гай Ричи.
3: Ты за Гая Ричи. И ты за Гая Ричи.
2: Давайте дальше.
5: Что придумали раньше? Шлем виртуальной реальности или сотовый телефон?
4: Сотовый телефон.
3: Так, Влад за сотовый телефон.
2: А Таня?
3: А Таня?
6: Я вот думаю, что, наверное... Давайте тоже сотовый телефон. Тоже.
3: Ну и заключительное.
2: И какой же город основали раньше? Калининград или Амстердам?
6: Амстердам.
3: Так, Таня за Амстердам.
4: Амстердам тоже.
3: И тоже Амстердам. Все одинаково. Теперь давайте разберемся. Вы знаете, все такое, как бы казалось бы, логичное. Мы все знаем, что Гай Ричи крутой культовый режиссер там, и так далее и тому подобное. На самом деле Гай Ричи родился чуть позже, чем Федор Бондарчук.
5: Так 2 года у них разница.
3: Да, Бондарчук 67-го, Гай Ричи 69-го года рождения.
5: Ну вот Таня что-то заподозрила, что, возможно, есть какой-то подвох. И действительно он был. Шлем виртуальной реальности создали еще в 1968 году.
3: Mm-hmm.
5: А сотовый телефон в 73-м как-то так, видимо... Ну, придумать-то придумали, а потом уже преобразовывали.
3: На самом деле тут же все просто. Одно разрабатывали для военной и космической отрасли, и его долго вообще не внедряли.
5: Придумали.
3: Нет, его прям тренировали пилотов даже на них.
5: Угу.
3: А второе сделали, собственно, под потребителей и как можно быстрее запустили в продажу. Но я вам даже больше скажу, вы с городами.
2: Конечно, везде промахнулись, все, потому что Калининград основали раньше, в 1255 году, а вот Амстердам в 1270.
3: Он же Кёнигсберг.
2: Да.
3: Ну что, к сожалению, везде пролет, но, надеюсь, настроение будет нормальное.
5: Конечно, расходимся.
3: Главное, чтобы день был хорошим, надо вместе крикнуть «катапульта». 3, 4.
4: Катапульта!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Позитив не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
14: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-08-907. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Уникум Импорт». Теннет «Уникум» на Бибеле 33.
1: Интриганка и разлучница, выскочка под люка гадина.
2: Это я, Лина.
3: Доброе утро, 8 часов 25 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот все-таки какие мужчины бывают?
0: Какие?
3: В Сочи мужчина сломал 4 городские сирены, чтобы его жена не нервничала. Просто вот это любовь. Суд, конечно, такую заботу не оценил. Да,
0: теперь жена нервничает по другому поводу.
3: Штрафовали его на 67 тысяч рублей. Также назначил 1.5 года лишения свободы условно. Вот, хотя тоже так-то ущерб мог быть намного больше. Ну, в общем, такая ситуация. Ну, в соцсетях и хвалят мужика, и ругают. Ну, оценивают, конечно, его эти самые, как он поступил.
4: Нет, так я что-то не очень понимаю, нельзя, что ли, переехать? Ну, раз уж так
3: перевозят. Ну, а они везде, ты что, конечно. Это же очень громко.
0: Саша имеет в виду в другой город?
4: Да, да, конечно, я имею в виду, что переехать куда-то.
3: Точно уезжает.
4: Ну, слушай.
3: Так сирены сейчас вообще в каждом
4: много
3: городе,
4: много кто из Сочи
3: знаешь,
4: сейчас можно... уезжает, поверь мне. Просто тут есть как бы одна плюшка. Видимо, жена... настолько жестче, чем эти сирены. Там надо на жену надо. Он не испугался условного срока, чтобы пойти на это. Настолько суровая жена у него.
3: А может, он вообще надеялся, что его избавят от жены, он какие-то места... Да, и там не будет просто мучиться. Значит, под Варшавой задержали серийного кокольщика. Прямо в общественном бассейне это делал несколько недель назад. Начали происходить каловые инциденты, как это называется. Кто-то справлял нужду прямо в воде. И всего за месяц пришлось 4 раза закрывать бассейн, менять воду. А это такое себе удовольствие. На самом-то деле это сливается вода, потом наполняется. Это же огромные просто денежные. Да-да-да. И, наконец, виновника удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения на 4-й раз. Ну, предыдущие разы не получалось найти его, потому что камеры запотевали. Вот. И как выяснилось, инциденты состоялись во время того, как в бассейне плавали школьники. Приходила школьная группа.
0: Он бывший учитель или что?
3: Вот непонятно. Сейчас теперь школа или родители виновника должны будут покрывать расходы на замену воды и санитарные проверки.
4: Но а в итоге кто оказался?
3: Ну, видимо, это один из школьников. Прямо не называется конкретно вот человек, но поймали его, и теперь он тоже заплатит.
4: Нифига себе приколы.
3: Заплачет и заплатит.
4: Да. Вот это сыроега отмочил.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Без напрасных обещаний пройдите тест-драйв в Уникум на Бебеля 33 и сделайте свой выбор. Запись по телефону 344-2000 или на tenet-unicum.ru.
8: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Реклама. Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
10: Мы же их только вчера спасали.
11: А мы готовы спасать их каждый день.
9: И побольше, герои мои.
12: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
13: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
14: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
15: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали. Скажи адрес.
15: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ОМВК. Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
18: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа. Тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
20: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
21: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
20: Это не ремонт, а праздник какой-то.
21: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидки действуют до 31 октября этого года.
23: Артём, давай купим машину.
24: Какую машину? Стиральную?
23: Нет, импортную.
24: Китайскую, что ли?
23: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
24: Да где ты ее сейчас найдешь?
23: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
25: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
26: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
27: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
28: Зов-призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
29: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
30: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
31: 15+. При поддержке русской медной компании.
32: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, автомобилисты. 8:36 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «Система комфорта» компании СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. На посту Санька, что там?
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, очень много жалоб идет со стороны юго-запада на участок Шаумяна-Московская-Амундсена-Щёрса. Со светофором с самого утра проблематично. Затруднения в движении тоже присутствуют. Значит, что касается движухи, в основном это все, что связано с ключевыми развязками. Тут, понятно, проснулись Академ, Широкая речка. Понятно, что со стороны Вторчика, со стороны Щербакова, со стороны Уралмаша продвигается много народу. Но сказать, что прям вот все колом стоит, невозможно. Зимой как бы бывало у нас и похуже. Добавился трафик по Малышево со стороны Жибайки. Кстати, хотел напомнить о том, что под Калиной Куйбышево открыли. Поэтому там повнимательнее, если нужно, с этой стороны можно будет проехать. В районе Восточки тоже оживление. В районе Московской горки аналогично. И по Ленину в сторону центра. В районе вокзала. В общем, сейчас... Да, участки быстро наполняются, время пробочное. Единственный вопрос, вот как обычно у нас там даже тот же юго-запад, почему ключевые перекрестки реально выходят из строя? Не сломался какой-то перекресток там на улице Московской или там, я не знаю, где-нибудь на Чкалово-Волгоградской? Сломался прям самый ключевой, и почему-то всегда с ним проблемы возникают именно вот в первую очередь. Вопросики тут есть у нас и у автомобилистов, поэтому, ребят, в любом случае вы езжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
7: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
8: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, вопрос задать, либо мнение высказать. Говорим мы об автомобилях, на автомобильные темы. Актуальные для автомобилистов вопросы разбираем. Если есть такой вопрос, либо хочется поделиться своим мнением, рассказать о своей машине, главное, оставайтесь на связи. Ну и делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Линия свободна, мы ждем ваших звонков уже сейчас. Слава богу, сейчас дается вот этот вот температурный зазор. Есть у нас для того, чтобы спокойно и шиномонтажом разобраться. Мой вам добрый совет, но потихонечку надо бы задумываться об этом. Вообще, не всегда надо смотреть прямо на долгосрок. Стоит смотреть среднесуточную температуру. То есть знаете, что в конце недели, вот сейчас пока по прогнозу, стоят даже минусовые значения ночами. Не дай бог, там осадки будут, будет скользко. Алло, доброе утро. Алло.
9: Доброе утро.
1: Да, слушаю вас.
9: Саш, подскажи, пожалуйста, вышел новый Tenet Plus. L6.
1: Угу.
9: Что про него можешь сказать?
1: Я могу сказать, что это интересное решение дизайнерское. Да, платформу эти мы знаем. Да, пока это на полном приводе не присутствует, но типа обещают. Что касается самой модели, внутри мне понравилось, снаружи. Ну, вот эти шрифты макановские, конечно, я тоже оценил. Цветовое решение тоже необычное. Очень много женских откликов по поводу их оранжевого цвета и красного тоже. Но что касается технического оснащения, да, он слабоват. Но в плане именно динамики, там еще чего-то, это не самый быстрый и интересный автомобиль в плане динамики или там управления. Но у него более-менее адекватна цена. Исходя из того, что там будет, это, конечно, уже локализованные автомобили, но и, насколько я понимаю, вообще всю эту историю производитель, я имею в виду марку Tenet Plus, выводил не просто под отдельные какие-то там дизайнерские решения или еще что-то, а конкретно под электрички и гибриды. Возможно, они появятся тоже вскоре.
9: Угу. А если сравнивать его с Tenet P7? То есть плюс-минус одно и то же, но начинка в плюсе, как будто бы поинтереснее.
1: Да, начинка действительно... В L6 начинка действительно поинтереснее. Да и в дизайне он мне нравится больше. Если вот мы уж как бы так чисто по-потребительски говорим.
9: Ну, то есть можно брать, да?
1: Так это то же самое, ну, как бы техническое наполнение там не меняется, просто надо привыкнуть к тому, что там сейчас пока нет полного привода, и у тебя мотор меньше 150 лошадей.
9: Все, спасибо большое.
1: Спасибо и тебе, хорошего дня. Следующий звонок примем, 237-104, вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом своим. Алло, доброе утро. Ой, потише приемник. Да, слушаю вас.
5: Вот, Соня, такой вопрос. Вот вышел на рынок автомобиль Tenet A8.
1: Я еще пока не юзал его. Ну, давай, окей, обсудим.
5: Да, с мотором 2.0 и написано АКПП, то есть не робот.
1: Угу.
5: Он же как бы интересует.
1: Ну, давай так. Аризы вообще изначально... как седаны. Ну, почему они там вот разделили-то у себя, сделали тиги, сделали аризы и хотели, чтобы люди по названиям уже ориентировались. Я скажу так, вопрос основной всегда, как только возникает вот с переездом на нашу, в нашу страну по сборке, типа оно сильно плохо или не сильно плохо, да, нормально. То есть, как бы, в процессе локализации, конечно, есть свои нюансы. Но плюс-минус продукт получился акцентированно в своем сегменте неплох. Да, этот, у них же там на предыдущей Ариза 8 вообще чуть ли не пожизненная гарантия на эти двухлитровые моторы. Я ожидал от него чуть больше прыти, меньшего расхода, но в целом мне понравилось, как работает передняя подвеска, я бы дорабатывал заднюю. Что касается мощности в 197 лошадей... Ну, едет практически так же, как вот, допустим, 180-сильные надутые моторы меньшего объема у некоторых других производителей. Больше комфорта задней подвески? Да, хотелось бы. Больше шумоизоляции для этого класса, особенно в арках? Да, хотелось бы. В случае с Tenet'ом именно, мне кажется, что вопрос больше, наверное, соотношение цены и качества. Пока... вопросов в плане сочетания цены и качества после переезда к нам возникало по минимуму. Вот честно. Единственный вопрос, часто мы муссируем тему запасных частей, то есть далеко не всегда переезд сборки в нашу страну гарантирует, что у вас прям всегда в доступе будут запчасти. Нифига вообще. Вот просто нифига. И вопрос тогда, а как бы мы вот эту вот локализацию для чего делаем-то? Для того, чтобы просто цену сохранить и госсубсидии какие-то? Или для того, чтобы еще и на дальнейшей эксплуатации это как-то положительно сказывалось? Потому что я вот езжу на локализованном автомобиле, у меня хлопнуло лобовое стекло, я его третий месяц жду. Ну так, на секундочку. Да, завод находится за 21 час я туда доеду.
5: Вот даже так, даже, да?
1: Получается. Ну так даже так. И я, вот у меня вопрос. У вас там на конвейере что, стекол, блин, нет? Ну серьезно. Вот вы прям вот настолько вы лицом повернулись. Ну просто, ты понимаешь, как бы нюанс какой? У тебя машина собирается в стране, как тебе заявляют, полный цикл производства. У вас нет возможности покрыть потребителю спрос стекла, я не знаю, там двери, крыла, еще что-то. Почему я это жду несколько месяцев-то? И вот тут, мне кажется, кроется основной нюанс. Это не у нас изготавливается. Опа, то есть, опачки, приезжает это все к нам, собирается это все тут. А ждем-то мы, потому что это все откуда-то приехать типа должно, понимаешь? И я вот третий месяц сижу, жду лобовое стекло. Хотя машина российская считается, российского производства.
5: А вот еще вопрос. Вот на Ариже там же робот стоял.
1: Ну, ты имеешь в виду, почему робота поменяли на автомат?
5: Да, и какой автомат там стоит, китайский или тот же Айсин?
1: Вот вопросик, да, Айсин дорого и не за что между нами. Я наведу справки, какой там автомат стоит. Я, честно, не катался вот еще пока на нашей версии, на А8-ых я имею в виду. Но что касается...
5: Вот уже как бы это интересовал по КПП. Обычно же на этих машинах сейчас большинство сейчас робот везде доминирует.
1: Либо китайский автомат, да. Черри быстро ушли от японских, потому что это дорого.
5: Ну, как понял, что первые автоматы, они, по-моему, начали ставить на Черри Тигра 9, по-моему.
10: Да, на девятки свои автоматы ставят. Ну, в принципе, он там вывозил. Если там такой же автомат стоит, да, конечно, ему выше крыши.
5: Понял. Спасибо за ответы.
10: Тебе спасибо. Удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
6: Реклама.
8: Встречайте первые Tenet Plus уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Tenet Plus «Июль» на Металлургов 65.
11: Срок действия акции до 30 октября этого года.
12: Представьте, вы возвращаетесь домой, на кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ru.
13: Нет,

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ривьера Эстетик. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Ривьера Эстетик. 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Неоферта. Предложение ограничено.
5: Осень!
6: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
5: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
7: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
5: а на горках!
7: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
8: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
1: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в «Джили Автомир».
2: Не оферта. Подробности официально водителя «Джили Автомир» по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж «Джили Автомир». Продавцов, консультантов по адресу. Город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
4: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
6: Здравствуйте. Россия впервые за последние 20 лет ввела частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков, а также отделения компании Coca-Cola. С субботы российские торговые сети убирают перечисленные товары с полок магазинов. РБК уточняет, что попавшие под запрет вина составляют от 75 до 80% импорта из Грузии. Водители такси Яндекса в воскресенье пожаловались на проблемы в работе сервиса. Порталу Е1 автомобилисты рассказали, что на личные счета водителей не поступают средства за поездки. В личных кабинетах пропала вся история заказов. При этом уведомления о том, что с клиента списана стоимость поездки, все-таки отображаются. В Яндексе в воскресенье сообщали, что смогли восстановить возможность заказа машин, но некоторые функции могут работать с перебоями. В Кольцово в выходные начал работу новый перевозчик. В субботу в Екатеринбург полеты начала выполнять авиакомпания Siam Wings Airlines. В рамках чартерной программы перевозчик планирует осуществлять полеты по трем направлениям. Это Краби, Утапао и Пхукет. До конца октября запланированы 2 перелета, после чего их количество будет расти, пишет «Коммерсант Урал». Завершая туристическую тему, самыми востребованными направлениями для россиян в ноябрьские каникулы будут Москва и Китай. 4 ноября выпадает на среду, поэтому любители путешествий к выходному добавили несколько дней отпуска. По данным сервисов бронирования, 54% отправятся в путешествие по России. В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топе зарубежных поездок Китай, Таиланд и Япония. Турция и Арабские Эмираты вошли в топ-5 зарубежных направлений в начале ноября. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
3: Информация на правах рекламы.
7: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
8: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
7: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
9: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
10: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
11: Настроение осень, настроение осень.
12: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды ООЗ «Проспект 1 Южный».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. На севере области обещают плюсовую температуру, но однако не сильно жарко. Плюс 7, плюс 8. Североуральские выведели облачность переменная. Более-менее солнечно будет в Каменске, до плюс 12.
5: В Екатеринбурге сегодня облачная погода, но без осадков. Температуру воздуха днем обещают плюс 12-14.
3: Пилот FM.
13: Реклама.
14: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
15: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
14: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
16: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
18: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
19: Пап, ты мне?
18: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
19: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
18: Нет, сынок. Это нам с мамой.
20: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании

0: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе. Отзывы о строках проектной декларации на сайте наш.ру. Продажа по 2014 за рекламный эффект.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Начинаем новую рабочую неделю. 12 октября на календаре. И сейчас на улице плюс 7 градусов. Пока тепло, хорошо. Хотя синоптики говорят, вот скоро мокрый снег на Урал придет. Да, ну, не скоро.
1: Ну, придет и придет. Ну, что такого?
0: Когда-нибудь, да.
1: Слушайте, ну, тут, ребята, есть у нас для вас очень интересная тема. Значит, вместе, радиопилот вместе с Автобан Импорт начинают акцию «Повод есть».
0: Да.
1: Ну, мне кажется, у любого человека
0: аппетит вообще разыгрывается,
1: есть
0: да.
1: Повод такого праздничного ужина. Это день рождения, например, жены, мужа, сын пошел там в первый класс, что-то выиграли, там соревнования, не знаю, просто семейное
0: всяких,
1: торжество
0: да.
1: какое-то. Вот причина. Вся жизнь состоит из больших, маленьких поводов для праздника, и вам нужно рассказать о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радио Пилот» ВКонтакте.
0: Да, и мы в эту пятницу уже в прямом эфире, я так понимаю, в навигаторе, с помощью рандомайзера определим победителя. И, внимание, он получит оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города.
1: Чё?
0: В любом
2: Прикиньте?
0: Ресторане города.
2: Да, это очень классно.
0: На двоих,
2: это
0: да. Партнер вкусно. Проекта ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67», более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Так, срочно нужен повод.
1: Да.
2: Срочно.
1: Пишем повод для такого ужина в наших личных сообщениях в группе пилота ВКонтакте.
2: Мы там что проверять-то не будем, наверное, да? Или будем?
1: В смысле, правда это повод или нет? Не, ну хотелось бы посмотреть хотя бы вот те, что пришлют, мы будем озвучивать.
0: Конечно,
1: значит, что касается интересных событий. Помните, на прошлой неделе мы говорили, мистер Бист приедет в Узбекистан?
0: Да.
1: Приехал. Все хорошо, с ним я имею в виду, слава богу, потому что в Самарканде устроили настоящую давку. Он появился на улицах, и там появились десятки тысяч человек. Все хотели его увидеть, к нему прикоснуться. Из-за нарастающего безумия были вынуждены снайперов вывести на крыши, потому что, ну реально, то, что выкладывалось в соцсети, это просто трэш какой-то. Ребят, это всего лишь популярный блогер, филантроп-миллионер.
0: Для тебя он такой, это фанаты...
1: Ну, просто фанаты, которые устроили такую давку, это как же у нас, помнишь, это Саша Грей приезжала?
2: Слушай, тоже, ну просто да. Мистер Бис, он может так вот вылезет, так, 10 чемоданов, фу, там, с долларами.
1: А, все думали, что он деньги будет
2: бросать. Он же
1: просто
2: может вот такие сюрпризы устраивать, что все вот,
1: мне кажется, он такие сюрпризы
2: видимо.
1: Будет устраивать вообще невзначай и уж явно не при таком количестве народа.
0: Конечно.
1: Все-таки голова есть у парня на плечах. Но блогер, он действительно популярный, у него действительно очень много залетевших вещей, так же, как и много залетевших вещей у Павла Дурова, которого тут недавно расцеловали африканцы. Значит, поздравляли с днем рождения создателя сервисов. Я не знаю, чего там в Африке так сильно любят Павла Дурова, но все как положено, на видео, фоточки в руках. Куча чернокожих афроамериканцев взяли их в руки и под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» крупным планом целовали фото Павла Дурова. Он тут сам
2: фотку,
1: делился.
2: Я думала его.
0: Давайте еще скажем, что Павел Дуров все-таки в перечне террористов и экстремистов находится.
1: А вот чего он такой популярный в Африке, я до сих пор понять не могу. Чего он вдруг так стал популярен-то у них?
0: Ну, у меня почему? Нет ответа на этот вопрос.
1: Просто, и чего делиться? Вот я бы не хотел, чтобы мое фото такие парни целовали. Я посмотрел все видео.
2: Ты посмотрел?
1: Честно, я был на грани ужаса. Мягко говоря.
0: Ну, откуда ты знаешь, может, кто-то и целует твое фото?
1: Это как в том меме, помнишь, где блондинка диван выбирала? Ну, вот примерно такие же у меня были ощущения. Не знаю, у Павла не завидую, а вот с мистером Бистом хотел бы сфоткаться. Сейчас будем принимать звонки, впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
1: Так прикоснитесь к вашему зикру.
2: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
3: 10 000 причин для красивой улыбки.
4: Весь октябрь клиника Native дарит 10 000 бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
3: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
4: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
3: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Make

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос – 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Автомобиль!
9: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Березовский, так рядом же, поехали!
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. И мы начинаем игру. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ООО «Уникум Импорт». «Уникум» — автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
3: На связи у нас Роман. Он у нас китайское оборудование для покраски продает. Здорово, Рома.
2: Для покраски чего? Ром, привет.
4: Доброе утро всем. Да, для покраски всего, что угодно.
3: Скажи мне, а ты с поставщиками общаешься на китайском или на английском?
4: На русском.
3: Опа!
2: Переводчик, что ли?
3: Там кто-то из русских менеджеров сидит на производстве.
4: Ну, просто да, есть импортеры российские, а мы уже у них все это...
3: То есть я правильно понимаю, что в Китае сделали что-то, его наши купили с наценкой... И с этой и на эту наценку еще ты наценку делаешь?
4: Ну да, здесь завели дилерскую сеть, и вот мы являемся одним из дилеров.
3: Ага, ого, ничего себе. Это тройной выиграл, как говорил Горбачев.
4: Ну, получается так.
3: Ничего себе. Ну, то есть, странно, я даже не буду пытаться высчитать себестоимость этого всего. Давай мы с тобой поговорим о молодежных словечках. Сегодня вот так, у тебя экзамен по ним.
2: Тебе сколько лет?
3: Да.
4: 36.
2: 36? Ты еще молодежь?
3: Да нет, ты для этих словечек можешь быть уже стареньким. Итак, три вопроса о молодежных словечках. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Начнем.
2: Итак, первый легкий вопрос. Что такое или кто такой скуф?
3: Скуф. Это костюмчик такой, это болезнь такая, или это мужик средних лет такой?
4: Мужичок такой средних лет.
2: Да, соскучился.
3: Да. Ну, это конкретный образ сидящего все время там либо у телека, либо у компа, пузатого
2: пузиком,
3: мужика.
2: Да. А, второй вопрос. Кого на молодежном сленге называют мейт?
3: Мейт. Это коллега, это просто прохожий или это друг? Мейт.
4: Коллега, прохожий, друг.
3: Да. Ну, просто какой-то случайный прохожий, там, коллега, например, или же друг. Мейт.
4: Наверное, друг.
3: Mate. Почему именно друга выбрал?
4: Ну...
5: Раньше Кент был, вот.
3: А раньше был Кент, теперь мейт.
4: Мейт. Ну, нет, давайте, коллега, наверное, мейт от слова мейт делать, английское. Может,
3: нет, не мейд, а мейт.
2: Т в конце, т, да.
3: Мейт.
4: Мейт.
5: Ну что, не нравится коллега? Давай друга.
4: Нет, давайте тогда, если мейт с т на конце, тогда друг.
3: И это правильный ответ, молодец.
5: Как это связано? Т на конце.
2: Ладно, давай заключительный вопрос. А вот что среди подростков означает глагол... И вейтить
3: это встречать, догонять, уклоняться. У меня такое ощущение, как будто я, знаешь, в этом фильме «Джентльмены удачи» учу эти словечки тюремные. Но
4: а как еще раз варианты?
3: Встречать, догонять, уклоняться. И вейтить.
4: Наверное, уклонение. И вейт тоже от английского, нет?
3: А ты, я смотрю, подкован в иностранных языках.
2: А как evade переводится с английского?
4: Ну, уклонение, по-моему, так и переводится.
3: Че, какой продвинутый слушатель
5: говори,
3: попался. Победил ты, молодец.
5: Да.
2: Поздравляем.
3: Молодец. Да, действительно, ты разобрался со всем.
2: Ты прошел экзамен.
3: Не до конца еще соскуфился, все понятно с тобой.
2: Да.
3: Через пяток лет поговорим. Выбирай, у нас есть билеты на спектакль 451 градус по Фаренгейту 16 октября. В театральном пространстве Театрум в Верхней Пышме будет проходить. Это постановка по фантастическому роману Рэя Брэдбери. Есть билеты на концерт Романа Ланкина «К далеким берегам» 31 октября в ЦК «Урал» выступает. Билеты на матч «Уралочка» НТМК против «Корабелки» 16 октября играют в «Дивсе», плюс фирменная футболка, на секундочку, билеты в музей изобразительных искусств или сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000.
4: А вот на «Уралочку» с футболкой.
3: Молодец.
2: Давай,
3: тогда
2: бери.
3: Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: «Катапульта».
0: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Уникум. Уникум авто с пробегом. Уникум.

0: Инна. Это я.
1: Доброе утро, 9:22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот тут в соцсети, завершилась информация, что Яндекс не сможет восстановить свои дата-центры как минимум до 2028 года. То есть окончательно, да, и по оценкам экспертов, компании будет сложно найти необходимое количество высокоскоростной памяти и ускорителей для новых серверов. Главная причина не санкции, а мировой дефицит чипов из-за бума искусственного интеллекта. Mm-hmm. Именно вот в этом причина, что будут...
2: Вопрос,
1: вот эти сбои.
2: Яндекс что-то прокомментировал уже на эту тему?
1: Или
2: это информация, которую форсит кто-то? Последнее время столько расфорсилось всего, и в том числе фейкового. Я вот жду, когда официально все-таки комментарий будет.
1: От них информация, что они будут до 2028 года восстанавливать вот этот сбой. А сколько их там? Один был, да? Два или...
3: Три.
1: Три даже.
2: Видишь, да, когда у тебя на одной компании, грубо говоря, глобализующейся на рынке конкретной страны что-то зациклено, да, тут возникают куча вопросов.
3: Но зато это сейчас, то, что произошло, открывает другие возможности, в том смысле, что сейчас люди будут думать о том, как надо в нескольких все-таки местах хранить свои данные.
1: Данные. А так, понимаешь, некоторые не могут свои фотографии, все, что было на Яндекс.Диске.
3: Да, но он уже заработал.
1: Уже заработал. Да. Но напряглись. Многие, кто-то деньгами не мог воспользоваться, у кого деньги.
3: Яндекс.Пэй.
1: На Яндекс.Пэй.
3: Да, Алиса моя вчера, например, дома, она не узнавала меня.
2: Незнакомая
1: женщина.
3: Умные дома, с ума сошли.
2: Слушай, мне кажется, тут еще надо, надо вообще масштабно мыслить. И мне кажется, вот такой вопрос глобализации и замкнутости именно на одном игроке на рынке, он ведет к печальным последствиям. То есть этого игрока можно вырубить, и все, и у тебя встала целая система.
3: Ну и задуматься о том, что мы перешли на цифру настолько, что про аналоги забыли.
2: Ну не все, че уж прям. У меня ничего такого на ядах не хранилось, у меня никаких кошельков там не было, да, глючит картовая система и такси, это да, вот как пользователю мне это не нравится. Но будь у других компаний такси, будь свое приложение, я бы совсем по-другому, может, к этому относился.
1: Но я сегодня пыталась через 3 десятки дозвониться. Там ожидание было 5 минут
2: конечно,
1: просто.
2: Люди расхватали все.
1: Значит, тут тоже новость, буквально достойная экранизации, потому что про сбои разные вот в этих вот платежных системах тоже, да, фильмы снимали. В общем, в Италии свинодельню украли 30 тысяч бутылок дорогущего вина на 5 миллионов евро.
2: Свинодельни.
1: Свинодельня.
2: Я и думал, что там свиньи-то забыли.
1: 7 профессиональных воров напали на склад винодельни, отключили сигнализацию, все вывезли на грузовиках. Так вот, что самое интересное. Люди, как говорят, на винодельне плакали. То есть те, кто там просто слезами горючими.
3: Полусухими.
1: Конечно, и дело не только в стоимости вина, дело в чем-то большем. Сказал он, гендиректор.
3: Но интриги не раскрыл в чем-то,
1: да? Да-да-да, конечно, не раскрыто, и пока что ищут этих преступников.
2: Украли, может, какой секрет? Или что? Или бутылки свистнули, а в бочке наплевали?
1: На 5 лямов винище, это же...
2: А что?
3: Линка в бутылке переводит сразу.
2: Так нет, там на самом деле может быть просто дорогое очень коллекционное что-то такое.
3: Одна бутылка.
2: Да-да-да-да.
4: Шоу на радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего?
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
10: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень!
12: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
11: Так из Лимпопо. Всей семьей ездим.
13: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами.
11: А на горках!
13: И скид от горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
14: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
15: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
16: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Система комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности 304-6060. Ну а на посту, конечно, Санюк в это время находится. Саш, что там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, по-прежнему на юго-западе что у нас? Тут жжет сейчас объездная, особенно со стороны Московской. Перед Амундсена пробка, со стороны Чкалова тоже, переход с Дегенина на Серафимы Дерябиной до Бардина пробка, дальше опять от Надеждева Васильева до улицы Шаумяна стоять, затруднения в движении на Московской через юго-запад, напомню, там с самого утра люди недовольны неработающим светофором на перекрестке с улицы Амундсена. Также убавилось народу в районе Малышева ближе к Восточной, а вот на Комсомольской в направлении наоборот добавилось. Затруднения остаются еще в районе Артинской по Космонавтов. Затруднения в районе Турбинной перед Космонавтов. Шевская подстаивает что у кладбища, что у промышленного проезда со стороны Эльмаша на выезд. Меньше стало народу двигаться на Токаре и на улице Халтурина. Затруднения остаются в районе Донбасской автомагистральной, но это так еще немного совсем. Что касается движения на остальных участках, особо оживленные темы на Щербакова, допустим, там и отдаленных районах уже не актуальны, а вот в районе Амундсена-Объездной народ прямо бунтует. Ну, ребят, что делать? Там в одно и то же время пробка вырастает, поэтому будьте внимательны, объезжайте ее стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
5: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
4: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
5: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: пульта.
1: Доброе утро, 9:39 в Екатеринбурге.
2: Сейчас все внимание должно быть приковано к нашей онлайн-трансляции. На сайте pilotfm.ru вы можете с главной страницы нажать кнопку «Смотреть» и попасть прямиком в трансляцию. Очень легкое словосочетание зашифровано. 237-104. Как только вы увидели две картинки, сразу набирайте наш номер, попадаете в эфир и получаете приз.
1: Спонсор конкурса ООО «Автомобильная столица Урала» — автоцентр «Восток Березовск».
2: Ну, ребята, ждем, да, вы что, сейчас вообще легкотня, ну тут даже смотреть особо, даже не надо думать насколько
3: легкая. Просто прищуриться вот одним глазом, даже сразу понятно.
2: Да тут первый взгляд бросил, сразу алло, все ясно. Привет.
3: Любовь с первого взгляда. Давай.
1: Как зовут тебя?
4: Алло, привет, Денис.
2: Денис, увидел картинки?
4: Видел.
2: Ну и что за словосочетание?
4: Денис,
2: молодец!
3: Ну, зимняя резина, да. Да. Все, ты победитель до 31 октября. При покупке JQ G7 зимняя резина, 3 ТО, сигнализация и антикор — все в подарок. Вот. Ну а ты сегодня получаешь тоже подарок. Это набор инструментов от автоцентра «Восток Березовский».
1: Поздравляем тебя. Спасибо. Трубку,
2: ну что,
1: не клади.
2: Давай, кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Зайчик, купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
8: Березовский, так рядом же, поехали!
9: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Пилот FM.
5: Реклама.

0: Лизингов 69. Звони 253-0053.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Джили Сити Рейд – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд – энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
4: Реклама ООО «Авамоторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева, 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
0: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
4: Мы же их только вчера спасали.
5: А мы готовы спасать их каждый день.
3: И побольше, герои мои.
6: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
0: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
0: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: 31 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на cinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Настроение осень. Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды ОЗ проспект 1 Южный.
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. На севере области обещают плюсовую температуру, но однако не сильно жарко. Плюс 7, плюс 8 североуральские выведели, облачность переменная. Более-менее солнечно будет в Каменске, до плюс 12.
2: В Екатеринбурге сегодня облачная погода, но без осадков. Температуру воздуха днем обещают плюс 12-14.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
2: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
3: Ой, ребята, пришло время сказать о том, что планы на неделю надо строить такие, чтобы можно было еще и погулять.
2: Да,
3: хотя
2: да.
3: бы, да. Это вот теплый атлантический циклон, который пришел к нам, дарит такой сюрприз и подарок. Обещали же вообще чуть ли не с осадками и минусовыми температурами.
2: Ну, это переносится.
3: Переносится.
2: Что в календаре, Лен?
11: А сегодня Всемирный день зомби.
2: С утра примерно так и выглядит.
3: А есть там растения? Где-то Международный день растений против зомби.
11: И еще день кадрового работника. Кто вот в отделе кадров, туда можно сегодня зайти с шоколадкой.
3: Иногда столько кадров, люди как зомби после этого.
11: Нанимаем зомби.
3: Ребята, всем желаем здоровья. 3-4.
12: Удачного дня!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Приветствую вас в высшем пилотаже. Час новой музыки в нашем эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию горячих, набирающих температуру и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вызовет ваш интерес, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Новая музыка вернется скоро. Минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
2: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
1: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
2: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
1: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Geely Cityrain – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely Cityrain – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
5: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
7: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
9: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
2: Пап, ты мне...
1: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
1: Нет, сынок. Это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: УСЗ «Астра» Капри. Декларация на сайте nas.ru. Продажа по 2014-му. Из-за рекламы оферта.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
5: От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HS3.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
10: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 миллионов 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На радио «Пилот».

0: 104.4 FM, радиопилот, играет и поет в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Прерываем поток новой музыки в программе «Высший пилотаж» ненадолго, осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от Индустрии до Заречной, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Бакинской Комиссаров от Кировградской до 22-го партсъезда. Еще движение затруднено по Сибирскому тракту от Буторина до Активистов, по Бакинской Комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, по ЕКАТ от Березовского тракта до моста через железную дорогу. Других крупных пробок нет. Мерцают Гурзувская и Куйбышева от Белореченской до Восточной, проспект Ленина от Московской до Гагарина. Пульсирует 8 марта от Циолковского до Малышева, Восточная от Советской до Тверитина. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ожидайте, вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
2: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
5: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Высший.

0: 67-648.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: Жилой комплекс Никольский. От УГМК застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Уникум, автос пробегом, уникум зимой и летом.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный чуть ранее конкурс. Шанс выиграть хороший, вкусный и полезный приз для самых активных из вас, друзья. Набирайте наш номер 237-104. 237-104. Наш смелый спонсор ООО «ВК Эксперт» — фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. С 14 по 18 октября с 11 до 20 в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А состоится фестиваль мастеров «Иван да Марья». Вход свободный. Это веселая ярмарка. Да, и вопрос наш будет ярмарочным. И приз – это продуктовый набор от участников фестиваля мастеров «Иван да Марья». Есть звонящий? Нет, звонящего нет, линия свободна, набирайте 237-104. Так что же за приз мы разыгрываем? Продуктовый набор от участников фестиваля мастеров «Иван да Марья» включает набор масел от бренда «Селянин» плюс сырный набор от «Синьора Джованни». «Синьора Джованни» — какой-то уральский сеньор, да. Если звонящий, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Елена.
2: Елена, очень приятно. Я Дмитрий. Наш конкурсный вопрос касается ярмарок. Вот я готов его зачитать. Готовы ли вы заслушать?
3: Да.
2: На всемирной ярмарке 1904 года в Сент-Луисе была представлена сахарная вата машинного прядения. Как назвали ее создатели? Варианты ответа: ангельские волосы, сахарное кружево или нить феи.
3: Так.
2: Давайте разбираться.
3: Наверное, сахарные волосы. Я
2: пойду. Вариант у нас ангельские волосы, сахарное ангельские, кружево, да, или нить феи.
3: Пусть будет кружево.
2: Я сожалею, это неправильный ответ. У нас осталось лишь два варианта. Ангельские волосы или нить феи. Набирайте 237-104. 237-104. Интересно, кто-нибудь есть в эфире? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Наталья.
2: Так как же Наталья называлась первая сахарная вата в мире машинного прядения, которая была презентована на всемирной ярмарке 1904 года? Ангельские волосы или нить феи?
4: Ну, попытаюсь ответить третий вариант. Феи, что-то там.
2: Нить ее, да?
4: Да, не фею.
2: Ну, правильно, не фею, конечно, ура! Вы получаете продуктовый набор от участников фестиваля мастеров «Иван да Марья», набор масел от бренда «Селянин» и сырный набор от «Синьора Джованни». Ура! По этому поводу можете толкнуть приветственную речь, в чей хотите адрес, в прямом эфире вещайте.
4: Екатеринбург, привет! Я его люблю, самый мой любимый город. Ну и всем хорошего дня.
2: Спасибо, прекрасная речь, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот на этой неделе в это самое время мы будем проводить этот конкурс, и каждый день у вас будет возможность выиграть приз от нашего смелого спонсора ООО «ВК Эксперт», фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А с 14 по 18 октября. Музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
5: Информация на правах рекламы.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Позитив не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
7: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Московская баня предлагает попариться за 1 миллион рублей.
4: Оль!
3: Да, предложила программу парения за 1 миллион. На сайте появилась информация. Согласно описанию, программа парения на миллион.
4: Сколько парильщиц?
3: Длится 5 часов.
4: Ага, хорошо.
3: Арома парения с хвойными контрастными ароматами. Бесконтактный интенсивный прогрев тела в 4 руки дубовыми можжевельными вениками, растирание без
4: березовым
3: веником. Значит, что сейчас? Ванночка для ног, медовое глазирование медом тебе, травяной пирог. Пилинг, мыльни фирменным мылом, проливание мятным отваром, настоем эвкалипта, хлоргексидином там не помоют. В общем, кроме...
4: После,
3: да. Еще умоют минеральной водичкой или квасом.
5: Че?
3: Может, сразу...
5: Прям захотелось, ага.
3: Да, сразу, чтобы квасом помыли, фу.
4: Ну, в общем, не, ну подожди.
3: Но банщик придет с угощениями, говорят.
4: Да я же не хочу банщика за лям. Мне нужны банщицы.
3: Вот 4 руки тебе с березовым веником.
4: Ну, за лям могло быть и 8 рук вообще-то.
3: Миллион, представляете?
4: Лям.
3: Ну, а тут,
4: история... просто так, я просто понимаю, что это два чьих-то автомобиля просто за 5 часов. Вот это. И тебе еще квасом в харю плеснули.
3: На пасашок.
4: В конце, на тебе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
8: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Клим. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
9: 12+. При поддержке русской медной компании.
10: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
11: Откуда столько позитива-то?
12: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
13: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
14: а на горках.
13: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
15: Скидки действительны до 31 октября 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
16: Как знал, что ты здесь?
17: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
16: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
18: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
16: Хорошая аптека. Фармленд.
19: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
20: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Десяток FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Акции Яндекса начали дешеветь после открытия торгов на московской бирже. Утреннее снижение в понедельник составило почти 6%. С пятницы и до понедельника стоимость одной акции составляет до 3370 рублей за штуку, пишет Коммерсант. Причиной снижения котировок стали атаки на дата-центры Яндекса. В выходные беспилотником был поврежден третий объект, расположенный во Владимире. Первые две атаки произошли в Рязанской области и Калуге. Проект метро в Екатеринбурге продолжат реализовывать. На это надеется Алексей Орлов, отставку которого с поста мэра приняла сегодня Дума Екатеринбурга. Могу ответственно заявить, что эта идея находится в плоскости практической реализации, и я, на какой бы должности ни находился, буду прилагать усилия, чтобы проект был реализован, цитирует портал Е1 экс-главу Екатеринбурга. Алексей Орлов добавил, что каждый глава уральской столицы, начиная с Аркадия Чернецкого, принимал участие в проекте метрополитена. Подростки устроили массовую атаку на трамваи, которые возят пассажиров в парк Маяковского. Несколько нападений произошли в воскресенье вечером на остановках Фучика и Тверитина. Школьники забирались на крышу.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Джили Сити Рейд – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд – энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
3: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
10: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
16: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
17: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
18: Мы же их только вчера спасали.
19: А мы готовы спасать их каждый день.
17: И побольше.
18: Герои мои.
20: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
21: Еще есть шанс. Брусники есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907. 0+.
22: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркете.
23: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
24: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
23: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
24: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
25: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Приводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2.
7: Информация на правах рекламы.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: «Lucky Motors».
5: Полчаса только музыка.
6: Без рекламы.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: На Радио Пилот.

0: Радио «Философ» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Манохина» Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового или Стеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в

0: Завтра днем плюс 11-13 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
7: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
6: Так прикоснитесь к вашему зикру.
7: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас веселый хаусец в теме «Stamina» от Leo и Theory Guns. Во всех хит-парадах направления на верхних строчках сейчас наслаждайтесь, друзья.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: это Jonas Blue, Girl, чуть раньше Matt Con, Freak Like Me и Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Минут через 20 разыграю набор инструментов для вашего автомобиля. Вы тоже готовьтесь, друзья. Желаю удачи самым активным из вас заранее. В нашей музыкальной программе далее будут задействованы Доминик Файк, Альваро Солер и Келли Уай Эль Дэнди. Дальше Биби Рекс и Дэвид Гетта, Бруно Марс. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП Тугушев Мнир Каюмович, антикварный салон «Антарес» на Малышева 15. Спасибо за внимание, друзья. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: 13 октября с 16 до 20. Вечернее шоу «Навигатор» в Сандуновских банях на Куйбышева 42Б. Партнер проекта ИП Жуков Антон Владимирович.
1: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-739-24-7-41, 16+.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время нам развлечься очередным конкурсом на 104.10 FM. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, это прекрасная возможность для вас выиграть набор инструментов для вашего автомобиля. Набирайте 237-104. Спонсор этого конкурса ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Конкурсный вопрос будет касаться автомобилей «Черри». У нас есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Сергей зовут.
2: Очень приятно, я Дмитрий. Сергей, у вас случайно не «Черри»?
3: Нет, у меня «Опель».
2: Ясно. Ну, тогда будем гадать. В 1997 году в Китае начали производить новые автомобили. Их назвали «Черри». Они производились исключительно для внутреннего рынка, для городской службы. Чего? Варианты ответа – полиция, такси или ритуальные услуги. Как вы думаете?
3: Я думаю, что такси.
2: Откуда знаете-то? Правильно?
3: Ура!
2: Ура! Вы становитесь счастливым обладателем набора инструментов для вашего «Опеля» от «Автобан Черри Плюс». Поздравляю, по этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Привет всему Екатеринбургу. Спасибо «Автобану Черри» за предоставленную возможность выиграть набор инструментов.
2: Спасибо, прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Да, вот на этой неделе в это самое время будут конкурсы от ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Каждый день будем разыгрывать по набору инструментов. Запишите в свои блокнотики, радиослушатели. У вас ведь есть такое, да? Спасибо. Слушай «Радиопилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Реклама.
3: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
4: Мы же их только вчера спасали.
5: А мы готовы спасать их каждый день.
3: И побольше, герои мои.
0: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 октября этого года.
9: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
10: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
12: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
11: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Как знал, что ты здесь?
16: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
15: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
17: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
15: Хорошая аптека. «Фармленд».
18: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
20: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
21: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
22: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
23: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
1: Так прикоснитесь к вашему зикру.
2: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
7: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
8: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
10: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска — ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Минцифры совместно с Минобороны сейчас решают вопросы защиты подобных объектов. Параллельно вся IT-отрасль России подключилась к помощи Яндексу, поскольку сбои затронули большинство сервисов и приложений. Об этом в Госдуме заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Его цитирует РБК. Водоканал в Екатеринбурге отчитался о качестве холодной воды. В течение сентября все показатели удерживались в районе нормы. Так, цветность воды составила около 12 градусов при допустимых 20. Жесткость не превышала показателя 2 при норме в 7. Не обнаружили в пробах холодной воды превышения по железу и алюминию. Напомню, что с момента выхода из строя фильтров на водозаборе для Екатеринбурга прошло уже 2 месяца. Со старта отопительного сезона горожане теперь жалуются на качество газа. Горячей воды. В Свердловском Минприроды озвучили итоги пожароопасного сезона. Он завершился 9 октября и продолжался больше 5 месяцев. Более половины природных пожаров на Среднем Урале возникли из-за нарушения правил при обращении с огнем. Самый крупный пожар тушили в Ивдельском лесничестве на площади 1500 гектаров. В борьбе с огнем здесь задействовали 2 вертолета, пишет «Новый день». Россияне перестали ценить банковские счета и возвращаются к использованию наличности. По данным исследования, которое провели для Центробанка, только 38% считают, что сбережения лучше хранить на банковском счете. Год назад деньги в банках хранили больше 43%. Доля сторонников наличности среди россиян выросла с 32 до 37%. И примерно каждый 10-й сообщил, что предпочитает сочетать и наличные, и банковский счет. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот — ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Завтра, 13 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6-8, завтра днем

0: правах рекламы.
1: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
2: Пап, ты мне?
1: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
1: Нет, сынок. Это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра». Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: УСЗ «Астра» проект. Декларация на сайте наш.ру.рф. Продажа по 2014-му из-за рекламы.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас... прекрасный образчик современного мелодик техно звучания. Исполнитель Adriatic. Чем называется Palm of Your Hands? Все в твоих руках.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хари.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манерка, Юмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Не

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. 10 000 причин для красивой улыбки.
1: Весь октябрь клиника Native дарит 10 000 бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
0: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
1: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
0: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
11: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
12: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Артём, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиофилософ 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Новое ДТП с туристическим автобусом произошло в Турции. Авария случилась в Анталье. Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Спарта-Анталья. Известно о нескольких пострадавших. В результате ДТП часть трассы перекрыта, пишет РИА Новости. Алексей Орлов на посту мэра Екатеринбурга стыдился состояния городского общественного транспорта. Об этом бывший глава города рассказал на пресс-подходе после заседания городской думы. Экс-городоначальник подчеркнул, что мэрии удалось на 100% обновить троллейбусный парк уральской столицы и начать покупать трамваи. В последнем случае власти Екатеринбурга на всех возможных уровнях поддержали власти Свердловской области и лично губернатор Денис Паслер. В целом Алексей Орлов заявил, что ему не стыдно за 6 лет работы на посту мэра. Напомню, сегодня Дума Екатеринбурга официально приняла отставку главы города. Первоуральский водитель мотоцикла попал в аварию, удирая от сотрудников ДПС. Мотоциклист задел патрульный автомобиль, когда пытался его обогнать. В результате мотоцикл завалился, а водитель пролетел внушительное расстояние по проезжей части. В ходе разбирательства выяснилось, что водительских прав у 20-летнего гонщика нет вообще, не пользуется он и мотоэкипировкой. Инспекторам мужчина объяснил, что не услышал требования остановиться. Организаторы концерта Kanye West начали возвращать зрителям деньги за билеты на отмененные выступления. С 12 октября на почту покупателей приходит соответствующая рассылка. В тексте сказано, что получить возврат смогут все зрители вне зависимости от даты и условий покупки. Касается это даже тех, кто приобретал акционные билеты со скидками. Они продавались в период с 17 по 23 августа, когда анонсы концерта Kanye West попали в федеральные СМИ, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
11: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 13 октября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 11-13 градусов.
12: «Пилот FM».

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. А на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в целом пока что достаточно спокойно. На дорогах 4 балла. Но все-таки небольшие заторы есть. На Бакинских комиссаров и Донбасской от Кировградской до машиностроителей. Не гоняется тоже по Сибирскому тракту от Комсомольской до Восточной. На Турбинной толчья от Учителей до проспекта Космонавтов. Не радует движением сам проспект Космонавтов от Ломоносова до Заречной. На Ленина встряли от Восточной до Карла Либкнехта. Ну и вот еще небольшая пробочка, придется потерпеть на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать. В столице Урала 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Что-то многовато в последнее время крупных релизов было, а мне это не нравится. Поэтому я снова залез в ведро с индюшатиной и вытащил оттуда так называемый бумер-шутер от первого лица под названием Paperhead, то есть бумажная голова. Естественно, это неспроста. В общем, игруха — это крайне динамичный, высокодинамичный, я бы сказал, шутер от первого лица, где вся стилистика — это, по сути, картонные нарисованные фигурки. Вернее, всякие штуки, нарисованные на картонных вырезках. Понятно, что звучит, конечно, глуповато, тем не менее, в реализации сделано прямо прикольно. Естественно, есть 3D-элементы, их немало, но в то же время здесь очень большой упор на фанатов старого доброго Дума, конечно же, потому что вы очень быстрый, летаете, скачете по арене. Ну и плюс, эту игру разрабатывали ребята, которые уже когда-то засветились крайне прикольным шутером Ultra Kill, который называется. Поэтому здесь тоже, да, всякие приколюхи сделали а-ля пинать бочки в противников и так далее. То есть прямо есть взаимодействие с окружением, и его можно использовать активно, чтобы справляться с противниками. Есть куча всякого оружия, конечно же, различного, но самое прикольное, на мой взгляд, вписывающееся в стилистику, это карандаш. Карандаш, можно им нарисовать бомбу и всякое такое.
1: И стиралка есть на конце.
0: Да-да-да, есть.
2: Надо в моменте прям рисовать его, стоит?
0: Не-не-не, там запрограммированные заранее, но это прикольно просто стилистически, что ты не кидаешь бомбу, а ты ее рисуешь, и она материализуется. Причем игра еще и с элементами хоррора, что интересно. То есть вот эти ваши динамичные аренные перестрелки будут перемежаться просто прохождением по карте, где существуют некие злые сущности, преследующие вас, можно сказать, тираны этой игры, которых вы убить не можете, естественно, до последнего столкновения. Но они прямо жуткие. Понятно, что тут не получается, учитывая количество оружия всего у вас, атмосферу напряжения создать, но скримеров дофига. И они некоторые прям прикольные. То есть тут, по сути, опять же, вот этот вот контраст стилистики играет, где вроде как любая нарисованная вот эта по-детски, скажем так, фигня, она выглядит нелепо, но если правильно подогнать туда освещение, нарисовать более жутко, то вот уже действительно становится как-то стримновато.
2: Ну, злодеи все еще картонные, но...
0: Да, картонные злодеи. Здесь вообще буквально. Но в любом случае игра стоит всего 550 рублей. Многие уже в отзывах пишут, что это чуть ли не лучшее, во что они когда-либо играли. Поэтому, если вы любите шутеры от первого лица, динамичные, определенно проходить мимо не стоит. Заходите на игровые площадки, качайте Paperhead, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Мам, мне кажется, Рефтинским в холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
3: Мы же их только вчера спасали.
4: А мы готовы спасать их каждый день.
2: И побольше, герои мои.
5: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
14: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
15: Lucky Motors, G-Tour.
16: Нет, это установка на счет пропуски и выгоды по программе «Турин» до конца октября этого года.
17: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
18: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
17: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
18: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В Екатеринбурге 16 часов и 48 минут, а с вами навигатор.
1: Тем временем радиопилоты «Автобан Импорт» объявили о начале новой акции под названием «Повод есть». У каждого человека есть повод для праздничного ужина. Это может быть день рождения вашего близкого человека или какие-нибудь победы в соревнованиях, что угодно. Вся наша жизнь состоит из больших и маленьких поводов для праздника, и всегда есть повод для праздничного ужина. Вот расскажите о своем поводе для праздника в личных сообщениях группы «Радиопилот» ВКонтакте. В пятницу в прямом эфире «Радиопилот» с помощью рандомайзера мы определим победителя и подарим ему оплаченный ужин на двоих в любом ресторане города. Партнер проекта ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: В Москве женщина случайно запекла устройство для нагревания табака вместе с котлетками.
1: Вот, у нее свой повод для праздника.
2: Да. Она вот котлетки готовила, сунула в духовку. Спустя какое-то время внутри что-то бумкнуло. Она взвизгнула. Тут же вот муж прибежал, все потушил, достают противень, а там сбоку прижаренный вот этот вот гаджет,
1: так сказать. Как он туда
2: попал?
1: Что за начинка?
2: Ну смотри, сама она, говорит, туда его не забрасывала. Ну, очень понятно. Удачно, mm-hmm. что у них камера висит на кухне, видимо, так. Там следить за животными или
1: не
2: детьми.
1: Не первый раз уже такие пироги.
2: Камера все засняла. Каким-то образом устройство примагнитилось к противню, когда вот тот на столе стоял. Котлетки, кстати, в результате выглядели как, знаете, некоторые шедевры Юлии Высоцкой, если вы видели когда-нибудь «Едим дома».
0: Знаменитые,
2: да, вот эти вот с огоньком. Ну, короче, знаете, что...
0: Она гонит. И внутри ее муж спрашивает, откуда здесь это? Кэт, закинули.
1: Может, она решила по-новому приготовить, знаешь, чтобы не жарко, а в паре. Вот. В легком, сухом, нагретом воздухе.
0: Да, обожаю, когда котлеты немножко пахнут грязной тряпкой. Это самое то.
1: Ты доедаешь котлету до фильтра?
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Министры стран Евросоюза утвердили крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Под ограничения попали почти 1600 физ и юрлиц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Сегодня же главы МИДов ЕС планируют обсудить в Люксембурге ограничения на передвижение российских дипломатов в Европе и возможное ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам. ЕС тем временем опубликовала санкционные списки. В них, в частности, попали Уральские приборостроительный завод и группа компаний «Самолет» и ее гендиректор Анна Акиньшина, отмечает РБК. Свердловский облсуд вновь отправил под домашний арест экс-директора корпорации СТС Татьяну Черных до 24 марта будущего года. В сентябре суд смягчил, меру пресечения разрешил ей прогулки, походы к медикам, но решение обжаловала прокуратура. По версии следствия, Черных вместе с бывшим совладельцем облкоммунэнерго Алексеем Бобровым, экс-вице-губернатором Олегом Чемизовым, бывшим главой предприятия Дмитрием Будановым и экс-главой объединенной теплоснабжающей компании Антоном Боликовым похитили из бюджета 144 миллиона рублей. Татьяна Черных вину признала, заявила, что ущерб возмещен, пишет РБК. Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 108 тысяч рублей в месяц. Город попал в топ-20 в России с самыми высокими заработками, пишет агентство ИАН, ссылаясь на свежий обзор РИА Рейтинг. За год показатель в уральской столице увеличился на 11%. Екатеринбург занял 17-е место в списке. На первых местах Новый Уренгой 180 тысяч рублей в месяц, а также Салехард и Анадырь. Белорусский дизайнер Егор Жданович сшил пуховик с наполнителями с 15 тысяч лепестков настоящих роз. Он создан в коллекции «Кутюр». Куртка в единственном экземпляре останется на сайте дизайнера как часть личной истории. Ее нельзя будет повторить или купить, у нее не будет цены, пишет Лента.ру. И напоминает, что ранее модельер выпустил куртку с наполнителем из лугового сена. Этот арт-объект в соцсетях прозвали «Сеновиком». Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Внимание, водители, и особенно пешеходы. На радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект Первый Южный».
10: Завтра весьма пасмурный, нам обещают денек, но зато не очень холодный. Днем на термометре до плюс 13, утром плюс 9, вечером плюс 11. И будет как бы пасмурно, но при этом почти без дождя. Он ожидается только поздно вечером, около 11. Ветер то южный, то восточный, слабый, от 0 до 1 метра в секунду.
11: Я был удивлен, на самом деле, что стало так тепло, что комары вернулись. Вчера ко мне залетел один, пришлось провести беседу.
0: А они же еще последние, они абсолютные берсерки, им уже терять нечего.

0: спонсор рубрики «Афиша» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем, кто еще не знает, как разнообразить свое свободное время в Екатеринбурге. 13 минут 6-го, а с вами навигатор, и сейчас поговорим о культурных мероприятиях, куда вы еще успеваете в рубрике «Афиша».
1: У нас же сейчас идет год уральского рока.
0: Да.
1: Так вот, к 18.30 можно прийти сегодня во Дворец народного творчества на фестивальный 12. Там покажут постановку «Время не ждет», и это рок-мюзикл в двух действиях по песням группы «Чайф».
2: Ну да, название как раз одно из них.
1: Вот, то есть музыкальное наполнение буквально состоит из хитов группы, там 25 песен, а сюжет создан специально, и он самостоятельно никак с биографией музыкантов не связан.
2: Это как большой клип получается.
1: Ну, типа того, да. Спойлеров не будет, идите и смотрите сами. Билеты от 700 рублей, 16+. Еще к 7 вечера можно прийти в окружной дом офицеров на Первомайской 27, там покажут спектакль «Волки и овцы». Это комедия по пьесе Островского про попытку одной женщины завладеть наследством другой. И там обман, интриги, классические светские разборки, на дворе конец 19 века. Билеты от 600 рублей, 16+. Еще к 19.00 можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там классика-классик, балет «Лебединое озеро». В основе постановки, соответственно, история рыцарских времен еще, о недостижимой вот этой любви принца к заколдованной красавице в образе лебедя. В общем, как полагается, всяческие препятствия нужно преодолеть, чтобы счастье вот обрести этой паре. Билеты от 2000 рублей, 6+. А еще к 7 вечера можно прийти в ДКЖ на Челюскинцев 102. Там с концертом выступят Анжелина, Мали и Дже-Дже. Это... девчонки,
2: да,
1: на самом деле, типа того, девчонки популярны у детей и подростков, в основном благодаря ТикТоку, как я поняла, я когда смотрела, что они делают.
2: Танцевать и открывать роты.
1: Ну да, ну и как бы поют тоже, но непонятно, как они вживую поют. Короче, мне вывалилась вереница танцевальных трендов вот этих вот их. В общем, девчонки делают какую-то заедающую попсу, спросить у своего ребенка, может, он их знает. Билеты от 1500 рублей, 6+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 17 часов и 20 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: В Америке у бедных сотрудников аэропортов отобрали стулья. Вот они теперь, те, которые проверяют документы как раз у пассажиров, им запретили сидеть вообще. Начальство решило, что стоячая поза во время проверки родит у пассажиров чувство безопасности, пока
2: гостеприимство. Сверху стояли, как вот спасатели.
1: Ну да, чтобы доминантная еще какая-то позиция была. Ну, в общем, профсоюз работников считает иначе, они с этим не согласны, поэтому теперь они ищут поддержку у пассажиров, призывая их постоянно вот подписать петицию за возвращение мебели. Пассажиры подписывать не торопятся.
2: Будет в калибратор сейчас засовывать.
1: Видимо, да.
0: У меня сразу в голове эхом звучит фраза из Постола второго из игры. Просто подпиши эту чертову петицию.
1: А в Великобритании одна компания выдвинула на пост мэра свой моющий пылесос. Идея озарила вот их креативщиков, когда они узнали, что население маленького города, который, кстати, вот очень близко к их центральному офису расположен, там люди разочаровались в местных политиках совсем. Выборы представителей вот в местный орган самоуправления, так сказать, обещают очень низкую явку. Многие люди не знают, за кого голосовать.
2: А этот пылесос — это вот робот, который постоянно застревает под диваном. Вот такая вот.
1: Ну, он какой-то побольше там. Это, да, более увесистая бандура. В общем, пообещали, что позаботятся о городе, обязательно сделают его снова великим и чистым. Вообще все будет супер, только голосуйте за пылесос.
2: Ну, интересно, ну, если, допустим, пылесос наберет большинство голосов, что там будет?
0: То тогда каждый четверг у нас будет румба! Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу: город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
6: Реклама.
7: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Не оферта, предложение ограничено.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Что такое идеальный отдых? Только представьте: мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Позитив не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
5: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-667-108-907. 0+.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
7: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-1386.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп. Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 29 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: число Пи.
2: И чтобы получить подарок на ваш выбор из нашей копилки, прямо сейчас звоните 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
2: Как зовут тебя? Дмитрий, расскажи немножко про себя. Где трудишься, чем занимаешься?
4: Работаю уже, умею.
0: А, понятно. Ну ладно, давай на созвон.
2: В чем заключается твоя работа?
4: Коммерция.
2: О, какой ты верткий.
3: А что ты темнишь? Это что ты там такое делаешь?
2: Сколько у тебя дел? На тебя заведено такое пятей, как будто не одно. Скажи нам, Дмитрий, знаком ли тебе наш конкурс? Или о нем стоит рассказать немного?
4: Давай расскажем, я забыл его уже.
2: Вот, у нас для тебя есть одно число, 150, и три варианта того, что это число может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Итак, 150.
3: Возможно, столько грамм весит рекордная коллекция пупочного пуха в книге Гиннесса. Может быть, такой рост в сантиметрах имеет Сергей Рост, либо столько лет первому телефонному разговору.
2: Что думаешь по этому поводу, Дмитрий?
4: Так, вес... Пупочного завода, получается.
2: Пупочного пуха.
3: Пупочный завод.
2: Это интересно.
0: Нормально.
4: Самый длинный разговор.
2: И рост Сергея Роста.
0: И самый короткий рост.
3: Не самый длинный там возраст.
2: 150. Что из этого правда?
4: 150 сантиметров, это что, 1.5 метра?
3: Ну, справедливо.
4: Это не самый низкий.
2: Это не самый низкий рост из Сергея Ростов. Ладно, Сергея Роста ты отбрасываешь. Остается тогда вариант, столько весил в граммах рекордный собранный пух из пупков, либо вот столько лет телефонному первому разговору.
0: Люди ужасные.
4: Давайте, наверное, 150 грамм, наверное, пух не весит.
2: Ну, сколько собирай, смотря. Насколько, знаешь, коллекционеры бывают разные. Я откопил 26 лет.
3: Могло и накопиться, как бы.
2: Да-да-да.
4: А 150 разговор это секунд, минут или что-то?
3: 150
2: лет назад первый телефонный разговор состоялся.
3: Дима, соберись.
4: Давайте его, наверное.
2: Его? Кого? Телефонный разговор ты имеешь в виду?
4: Да-да-да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Ладно, принято. Тем более, что это чистейшая правда. 9 октября 1876 года Александр Белл и Томас Уотсон созвонились впервые по две разные стороны улицы. Разговаривали, наверное, ни о чем, наверное. Первый разговор ни о чем. Как слышно меня?
0: Алло, это кто?
2: Не звони сюда больше. Насчет веса того, почему завод, не знаю, пупочный пух, который его собрал мужчина за 26 лет. 22 грамма и 1/10. Да.
3: Возможно, про пупочный завод ты немножко вот все-таки проговорился, где ты работаешь. Мы вот все никак не могли у тебя это выудить.
2: Коммерческий пупочный завод. Сергей Рост, 165 сантиметров его рост. Сергей Рост, поздравляем тебя с победой, Дмитрий. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже 6 баллов. Сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов. Не радует движение на Восточной, Фурманово от Малышева до Машинной. На Бебеля и Донбасской застряли от пехотинцев до улицы 22-го партсъезда. Толчья мучает челюскинцев вместе с Московской от Бориса Ельцина до Куйбышева, не гоняется по Восточной от Тверитина до Первомайской и нужно потерпеть на Березовском тракте и Трудовой от Горького до Мурзинской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Реклама.
1: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf. Подробности на gk-практика.ru.
4: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
5: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
4: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
5: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте клиника-native.ru.
4: Стоматология. Клиника Native. Екатеринбург. Азина 31.
6: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 31 октября этого года.
10: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-24-741, 16+.
12: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Фреш Фитнес. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
13: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи,

0: 201-5533.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
4: В монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто вдарил по тормозам на 104,4. В Екатеринбурге 17:47, а с вами навигатор.
1: Ребят, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru. Там стартовал фотоконкурс на тему «Улыбайтесь, не стесняйтесь», который проводит радиопилот и клиника Native. До 15:00 16 октября, то есть до пятницы, присылайте фотографии с вашими улыбками 16 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор». Мы выберем победителя, который получит сертификат на 3000 рублей в клинику Native, партнер проекта «Современная стоматология». Патология на Азина 31, ООО «Клиника Native Dental».
2: А в Москве тут начали учить молодежь наконец-то самому важному навыку – подавать стакан воды родителям в старости.
1: Симуляция используют.
2: Ну, не совсем. Там как бы... Ну, короче, сейчас расскажу. Одна многодетная мама, в общем, основала сеть подростковых центров и запустила вот специальные курсы, которые так и называются «Стакан воды». И там есть уроки по эмпатии, в целом воспитанию в себе личности.
1: Просто варианты стаканов выбирают. Но, с чаем, может быть.
2: Может быть, да. Также вот для тренировки уважения к родителям придумали тренинг. Нужно пронести стакан воды через полосу препятствий, пока тебя толкают, отвлекают и заваливают сообщениями. То есть подросток...
1: Максимально реалистично.
2: Да, подросток должен научиться не отвлекаться ни на что, не бросать начисто и выполнять просьбу родителей.
1: Какая часть
2: четко
1: станет алкоголиками, вот если такая тяга к стакану и его держанию.
0: А я думаю, будто если их нужно подобным вещам учить, то тогда будет выглядеть эта ситуация в реальности такая, что они такие: мама, папа, вот стакан воды. Они такие: ты нам всю жизнь сломал.
1: Надо было учить, чтобы это какой-то танец из ТикТока был с подачей воды в конце. Тогда, наверное, зайдет.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Евросоюз включил в новый 22-й пакет антироссийских санкций ряд швейных фабрик и компаний России, которые занимаются изготовлением и продажей одежды. Так, в списке, в частности, ивановские компании одежды и моды и королевская шелковая фабрика, а также швейная фабрика «Перспектива», курганская и борисоглебская швейные фабрики. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Калас сообщила, что в 22-м пакете санкций России в черном списке почти 1600 компаний физлиц, связанных с российским ВПК, пишет РБК. Новый состав Свердловского заксобрания во вторник, 13 октября, соберется на первое заседание и выберет спикера. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу заксобрания. Ранее президиум областного политсовета «Единой России» предложил на пост председателя главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым замом, отмечает агентство. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву, в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. У Дворца молодежи в Екатеринбурге хулиганы повредили трамвай и памятник режиссеру Алексею Балабанову. У вагона разбита правая фара. Это повторное нападение. В прошлый раз монумент повредили в сентябре. Также выбили фару, но левую, отмечает Е1. Напомню, памятник режиссеру торжественно открыли в июне этого года недалеко от гимназии, где он учился. Балабанов изображен на грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров сбежал от бандитов. Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр стал ведущим на свадьбе собственной бывшей жены Дженнифер Мейер. Через 2 недели после развода он провел ее свадебную церемонию с миллиардером Джеффри Агунлеси в отеле на Гавайях. Впрочем, Тоби и Дженнифер расстались еще в 2016-м, но развод оформили только на новой свадьбе мамы. Присутствовали также 19-летняя дочь и 17-летний сын Магуайра и Дженнифер, а также многие знаменитости, в том числе Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Друзья» и фильмов «Крик» Кортни Кокс. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
7: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
8: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
9: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
10: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
11: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
12: Узнайте правду, цветоводы. На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
13: В этот вторник погода будет несколько приятнее, чем сегодня. Во-первых, ветер будет тише, обещают от 0 до 1 метра в секунду. Утром южный, вечером восточный. По температуре воздуха почти как сегодня, от плюс 10 до плюс 13. Но по ощущениям обещают до плюс 17. Небо весь день пасмурное, но дождик обещают только поздним вечером.
14: Мне интересно, у синоптиков у них какая-то особая чувствительность есть. Они как будто уже немного после предварительных ласк.
15: Пилот FM.
16: Реклама.
17: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
18: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
19: Артём, давай купим машину.
20: Какую машину? Стиральную?
19: Нет, импортную.
20: Китайскую, что ли?
19: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
20: Да где ты ее сейчас найдешь?
19: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
21: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты 7, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Тут некоторые люди решили, что нейросети вполне могут заменить рентгенологов. Теперь достаточно просто попросить чат GPT нарисовать тебе снимок. Зачем ходить в клинику, если можно просто вот больную ручку сфоткать и попросить, значит, сгенерировать рентген, заодно она еще и выдаст заключение, рекомендации.
3: Может, еще распечатать лекарство, если есть кнопочка такая.
4: Вот в одном из примеров парень пожаловался, что сильно рука болит, кисть, скинул фотку, спросил, а можешь сделать рентген? Она говорит, да, конечно, братан, могу. Вот тебе и рентген, и заключение, все у тебя с костями в порядке, вообще красивая ручка.
3: Заговор на срост костей сделаю.
4: Все точно сошло.
1: Ну, в общем, вот. Слушайте, конечно, это идиотизм невероятный, а реально, вот это естественный отбор в действии. И по такому принципу я жду, когда они решат, что можно с помощью нейронки сделать колоноскопию.
3: Как МРТ в стиралке.
1: Давай, залазь, родная, расскажи мне, что там.
3: Какой там разъем нужен, чтобы подключиться?
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас творится на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Декабристов вместе с Сибирским трактом стоят от Бажова до переулка Активистов. На Челюскинцев и Московской пробка от маршала Жукова до Куйбышева. Простаивают на Вильгельма де Генина от объездной до Павла Шаманова. На Шаумяна тоже затор от Чкалова до Серафимы Дерябиной. И нужно потерпеть на Восточной от Малышева до Ткачей.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
9: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
10: «Lucky Motors, Lucky Motors».
8: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: «Lucky Motors».
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: «Ривьера Эстетик». Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в «Ривьера Эстетик». 383-52-52. Московская, 66. Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: «Джили Сити Рейд» – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. «Джили Сити Рейд» – энергия города. Пройдите тест-драйв в «Джили Аками». До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
14: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
15: Когда ты на своей орбите, даже самые смелые задачи по плечу. Жилой комплекс «Орбита» – твой стимул для взлета. Своя квартира за 30 тысяч рублей в месяц. Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Космический уют по земным ценам от Правобережного. Сдача в первом квартале следующего года. Правобережный. Телефон в Екатеринбурге 343-13-86.
16: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Первоначальный взнос 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж от 30 тысяч рублей. Рассрочка действует до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не распланировал эту неделю. В Екатеринбурге 14 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас поговорим о культурном и развлекательном в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 7 вечера прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А и посмотреть комедию «Понаехавшая». Она о том, как девушка из провинции переезжает в мегаполис, конец 90-х, героиня устраивается в пункт обмена валюты, который в итоге грабят, девушку отчисляют из института. Короче, там много препятствий ее ждет, но история такая поучительная. Угу. Билет стоит 1500 рублей, 16+. В среду, 14 октября, а также вообще, на самом деле, в любой день, кроме воскресенья, можно к 15:00 сходить на экскурсию путешествия по метрополитену Екатеринбурга. Она называется на метро из СССР. 21 век. То есть каждая из 9 станций — это отдельный период в истории, и вам предлагают узнать...
2: Еще на улице можно поставить и перспективные ветки.
1: Вот. Да, узнать обо всех побольше. То есть будете выходить вместе с гидом на каждой станции, и он вам всякое расскажет. Неясно, предусмотрен ли для этого отдельный вагон. Выход из метро не планируется, тоже это учитывайте.
0: Все, на всю жизнь там останется, кто придет.
1: Да, все.
2: Если повезет, станешь экскурсоводом.
1: 2500 рублей стоит билет. В метро за вас заплатят, кстати говоря. 12+.
2: И чем заплатят? У них специальные карточки какие-то там будут?
0: Да просто турникет отломают.
1: В пятницу 16 октября можно к 7 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там пройдет концерт рок-группы «Пилот». Ребята отметят 15-летие альбома «Осень» большим туром. Вот, приходите праздновать вместе с ними, впитывать качественный панк-рок, так сказать. Всех карт они не раскрывают, но говорят, что есть какие-то, есть какой-то вот у них план, что будут отборные хиты и что-то какое-то еще. Билеты от 3000 рублей, 18+. А в воскресенье 18 октября можно к 7 вечера, значит, прийти в Екатеринбург-Экспо на бульваре Экспо 2. Там уже пройдет большой концерт «Эпоха нулевых». Ребята, для вас выступят Бандерас, Серега, Корни, Город 312 и еще несколько тех самых. Есть еще какой-то секретик о супергости. Вот его тоже не раскрывают.
2: Супергости или гостья, ты сказала как-то?
1: Супергость. Какой-то супергость.
0: Теперь уже супер.
2: Супером.
1: Да, до свидания. Короче, вот можно будет хорошенько вспомнить то время, как следует оторваться, и вот это вот все. Билеты от 3400 рублей, 6+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать осенние каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лимпопо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
9: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-0.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 20 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест».
2: Для того, чтобы испытать себя прямо сейчас, набирайте наши цифры 237-104. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш разговор может не состояться дальше.
3: Себя испытайте, а наше терпение не испытывайте. Звоните, давайте, ё-моё.
0: Мы не разделяем ее мнение. Желательно, естественно, условие, что не только-только с вокзала в Екатеринбург приехать, иначе будут проблемки.
2: Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер.
2: Как тебя зовут?
4: Юра.
2: Юрий, ты к нам ранее дозванивался? Выигрывал в конкурсах?
4: Нет, не выиграл, у меня дубль 2.
2: Дубль 2, а до этого дубль 1 когда был, в каком конкурсе?
4: Тоже на квесте.
2: Тоже на квесте. В общем,
3: реванш.
2: Держишь на нас какой-то зуб, да?
4: Да нет, я, видимо, сам тупил, я был за рулем.
2: А сейчас ты не там же?
3: И не тупишь.
4: Я там же.
2: Ну, надеюсь, ты как бы за это время смог акклиматизироваться. А три вопроса у нас совершенно других, наверное, не те, которые тот раз слышал. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Отгадаешь все три правильно, тогда подарок будет твоим, рыба-карась. Игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Уралмаше? 21-го партсъезда, 22-го партсъезда или 23-го партсъезда?
4: 22-го.
2: Это правильно. Абсолютно верный ответ.
0: Двигаемся дальше, поговорим про автовокзал. Скажи, как относительно друг друга расположены улицы Фрунзе и Фурманова? Либо они параллельны и не пересекаются, либо перпендикулярны и образуют перекресток, или одна переходит в другую.
2: Фрунзе,
4: Фурманова. Фурманова.
2: Параллельно. Параллельно, это правильно. Действительно. Вот в третьем вопросе мы поговорим о местных памятниках, а именно про арт-объект, появившийся 3 года назад на углу улиц Радищева и Шенкмана, рядом с апартаментами Свобода Резиденс. Скульптура из гранита с яркими желтыми полосками. Видел такую? Напоминает то ли коробку в транспортной упаковке, то ли надрезанный плод манго. Однако, по замыслу автора, это лопающаяся вулканическая бомба. И вот как ты думаешь, как называется этот памятник? Первый вариант — шишка, второй вариант — камень, сегменты 3. Третий вариант — гармоничное завершение трудовой недели. Вот-вот. Сами ломали голову, что за скульптура.
0: Давайте думать. Шишка, камень, сегменты 3, гармоничное завершение трудовой недели.
2: Вот представь себя, что ты скульптор, как бы ты назвал вот это чудо?
3: Современный, видимо, да, суперсовременный скульптор, который...
2: Ну, это полосатый.
4: Третий вариант какой?
2: Гармоничное завершение трудовой недели.
4: Ну, пусть будет так.
0: А такой думаешь, так, шишка, ну нет, не дымит.
2: Ладно, принимаем твой вариант ответа. Было бы классно, если бы так назывался, но называется он все-таки «Камень, сегменты 3». К сожалению, скульптура предполагает полную свободу восприятия и отношения зрителя к объекту, не задавая никаких смысловых рамок. Что получилось, то и забирайте.
3: Современное искусство, ребята, вот оно.
0: Да, но не нужно расстраиваться.
2: Будет попытка номер 3, не переживай.
0: Конечно, тем более, что подарок от «Радиопилот» можно выиграть и по-другому, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
1: Давай.

0: Реклама.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 октября этого года.
6: Зайчик, купи чинганчик.
7: Что? Лена, какой еще чинганчик?
6: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
8: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
11: Мы же их только вчера спасали.
12: А мы готовы спасать их каждый день.
10: И побольше, герои мои.
13: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
14: Пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-кум. Пуни-кум авто с пробегом.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
2: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
3: Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
11: Автоответчик «Радиопилот».
12: Звание. Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает. В столице Урала 7:30, а на «Радиопилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов, декабристов и сибирский тракт неизменно стоят от Бажова до переулка Активистов. На Челюскинцев и Московской тоже не меняется в лучшую сторону положение от Бориса Ельцина до Куйбышева. На 8 марта встряли от Бориса Ельцина до Фрунзе. На Восточной тоже классика. От Ленина до Ткачей не едется. На Щерса и Амундсена плотно от Степана Разина до Объездной. И нужно потерпеть на Посадской от Московской до Гурзувской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
13: Информация на правах рекламы.
14: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
15: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Саша, знаешь, у Toyota есть такой двигатель 1RFE. Это 2.7 двигатель, который ставился на 270-й Lexus RX в третьем кузове и на Toyota Venza. Ну, он что-то на Highlander ставил.
2: Да.
3: Я вот
2: знаю.
3: Две таких машины сравниваю.
2: Это тот веселый Lexus. Мотор, у которого следующая модификация рвет коробки, ты имеешь в виду?
3: Да. И коробки, кстати, на них такие же ставились. Но только они не рвались на этом двигателе, потому что он послабее, чем 3.5.
2: Ну да.
3: В общем, сравниваю две такие машины, в общем, из-за этого двигателя, потому что он хорошо газ переживает и обслуживать легче, чем V6. Вот Lexus, конечно же, это Lexus, там все так комфортно, но у Venza огромный багажник. Полный привод с этим двигателем есть. Ну и еще раз огромный багажник. А я дом строю. Мне вот интересно, вот намного она будет уступать в комфорте Venza?
2: Да нет, в комфорте она не сильно будет уступать. Она больше будет уступать в проходимости, чем, допустим, кроссоверы, построенные на такой же. Ну, давай начнем с того, что это более-менее нормальная эволюция платформы Камрюхи. Вот все, что было на базе платформы у Камри, это Хайлендеры старые, Венза те же самые, да? Венза более-менее удачная тема, но, опять же, скажу так, это все-таки ближе к универсалам, то есть это очень похоже было на заходы у субаристов в виде аутбеков, там, тех же самых, еще чего-то. Единственный конкурент в плане управления был, это Honda Cross Tour. Но там как бы ценник был не очень оправданный, да вообще не совсем того сегмента машины в плане опционала. Что касается Венза, я считаю, выбор адекватный, но их не так много вариантов. Не особо популярная была машина, людям нужны были кроссоверы. Люди покупали те же Рафы или там даже полупустые 300-е только для того, чтобы была типа тележка повыше. Оправданность есть в этом, потому что на Вензе, не сильно далеко ты проедешь. Если по нормальным дорогам, то все ок. Если тебе багажник нужен, да, она тебе поможет. В плане комфорта, наоборот, наверное, даже поинтереснее, чем многие кроссоверы, в плане управления интереснее. Просто надо смотреть еще на состояние самого автомобиля. Рейки, больная тема. Ну, коробки на более мощных модификациях тоже, да, так себе история. Но с моторами вот 1R, как бы, на мой взгляд, вполне адекват. Правда, надо привыкнуть к тому, что там есть определенно большой расход. Сейчас это как бы тема актуальная.
3: Ну, у меня старый Равчик тоже хорошо кушает.
2: Ну, да. Ты знаешь эту тему, чего уж тебе.
3: Ну да.
2: Вот, поэтому я считаю, да, это надо просто видишь, скорее всего, ты будешь смотреть вообще по всей стране варианты, потому что в Свердловской области их не так много. Еще как вариант, говорю тебе, если, чуть ближе к управляемости хочется, посмотри кросс-туры, тоже интересно. Правда, багажник уже не такой веселый?
3: Хорошо, спасибо.
4: Ага, подскажите, как относитесь к машине Honda Legend, допустим? Что можете рассказать?
2: Я скажу так, что Legend в свое время за эти деньги была просто хитом. Но, к сожалению, дизайн, там, многие другие аспекты уж слишком спокойными были. Когда люди смотрели на тот же Аккорд и смотрели на Легенду, при этом понимая, что там и плюшек больше, и веселее едет, и комфорта больше, и так далее. Реально машина была очень неплохо напичкана. Я ждал, что выход у Volkswagen там такого же класса модели, он будет как-то подкашивать его репутацию на вторичке. Нифига вообще. То есть у этого автомобиля четко своя аудитория, но при этом она очень-очень небольшая. Но по надежности весьма неплохо, но надо тоже привыкнуть к тому, что там и расход другой, и траты на некоторые запчасти тоже есть достаточно существенные. Honda и так-то не была сильно дешевой. Вот. Но зато при этом какие комплектации. Да, глаза закрываешь, чтобы не смотреть, потому что уж слишком такой, спокойный вариант, я бы так сказал. Если мы будем смотреть уже машины посвежее, допустим, помоложе...
4: Да, интересно, допустим, какая альтернатива можно и найти вот сейчас.
2: А ты какую смотришь-то? Бюджет хотя бы?
4: Бюджет до 2.5.
2: О, ну то 2,5, сорян. Тут как бы, скорее всего, ты будешь смотреть что-то более-менее такое по насыщенности в комплектациях, скорее всего, будет это кореец какой-нибудь. Почему? Потому что японца в эти деньги такого класса нет. Ну, тяжело будет вырубить. Это, скорее всего, старые кузова, вот какие там легенды, те же самые года 2012-го, там еще чего-то, такие пользовавшиеся спросом. Можно посмотреть, конечно, с 15 по 18, но это как у них, 5-й, что ли, кузов был. Вот. Есть еще рестовые версии, но там бюджет будет уже совсем другой.
4: Ну да, она меня просто устраивает по комфорту, по динамике, по функционалу, а как бы вот время-то идет, года подходят, и как бы надо уже пора менять, и вот думаю альтернативу.
2: А у тебя года-то какого машина?
4: 2007.
2: А, 2007, это ж прям совсем-совсем четвертый кузов еще.
4: Да, ну она в целом-то она...
2: Ну, конечно, она неплохо ездит. Просто ты после нее пересядешь на более молодого, допустим, там, того же корейца, ну и скучать будешь, мягко говоря. А вот в этом же классе машины практически X2, если более-менее свежую смотреть.
4: Ну да, я после Хавала-то на нее сел, Джулио, но мне как-то показался Хавал поинтереснее, чем вот сейчас.
2: Ну, понятно, что это разные уже совсем. Просто по комфорту это разные вещи еще вдобавок. Я бы на твоем месте смотрел в бюджете 2,5-3 миллиона что-нибудь из кроссоверов, хотя бы с полным приводом.
4: Ну да, естественно.
2: Да, но тут только Азия, только Китай, увы.
4: А CR-V нет?
2: CR-V, да, но это какой год будет? Опять не свежий?
4: Не свежий, но год, наверное, 16-й.
2: Ну, 16-й, да, помоложе твоего. Но с другой стороны, и... вопросов может быть чуть-чуть побольше. Что легенда в этом плане действительно легендарочка получилась.
4: Ну да, она, блин, крокодил, и по запчастям у нее, да, действительно. И машин-то у нас таких мало в городе.
2: Короче, я за кроссовер.
4: Ну, я тоже, значит, ладно.
2: Спасибо тебе большое за звонок. Благодарю. Друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Вечернее шоу на Радиопилот.
2: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто жжет резину вместе с Радиопилот в Екатеринбурге. 18 часов и 41 минута, а с вами Навигатор.
4: Ребята, спокойствие, у нас завтра банный день. 13 октября, 16.00, вечернее шоу «Навигатор» будет работать в Сандуновских банях, да. За всем происходящим можно будет смотреть у нас на сайте, видеотрансляция pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге, ИП Жуков Антон Владимирович.
2: Тут швейцарские ученые выяснили давеча,
4: что... не все обязательно в нож пихать.
2: Во-первых, да. Во-вторых, любимая музыка, мне что-то даже как-то стыдно рассказывать. Любимая музыка значительно уменьшает боль во время и после постановки внутривенного катетера.
4: Ой, как и знали, интересно.
2: Они провели эксперимент. Взяли 200 человек и под музыку вот их тыкали. Класс. И фиксировали болевые ощущения
4: это
2: от 1 до 10.
4: Тыкают под музыку 200 человек.
2: Да, музыка Моцарта оказалась гораздо менее эффективна, чем вообще любая другая, кроме релаксирующей. Она вообще никакого эффекта не оказала. И вот лучше всего все-таки боль снимает любимая музыка. Вот вы, например, Агату Кристи любите, а он тебе боль, это боль, как ее ты не назови, но зато помогает все равно.
4: Это не моя песня для введения катетера.
3: Я никогда не думал, что у меня получится, ну, два раза за эфир это сделать, но... Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, и хоть ампутируйте.
4: Попробуй, вот та мелодия из «Деревни дураков». Как она будет сказываться на здоровье пациентов.
3: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
5: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 31 октября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца октября этого года.
8: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
9: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону плюс 7-342-26-26 или в отделе продаж Geely Автомир по продавцу консультанта по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В «CS Motors» весь октябрь согревающие скидки и подарки.
8: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
9: Не оферта, предложение ограничено.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343. She's dancing.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Кремлю пока нечего сообщить по поводу энергетического перемирия, объявленного президентом США Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом отметил, что контакты продолжаются, но не уточнил, на каких условиях может действовать договоренность, если будет достигнута, и не стал комментировать, будет ли энергоперемирие касаться только нефтезаводов или и других энергообъектов. Вся информация будет предоставлена позднее, отметил Дмитрий Песков, и напомнил о том, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование, а не временное прекращение огня, пишет РБК. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Галямов приступит с 13 октября до проведения процедуры избрания мэра в соответствии с законом, пишет Я-1. Рустам Галямов родился 5 июня 1979-го, окончил Тюменский госуниверситет по специальностям юриспруденция и экономика, начинал трудовую деятельность на рядовых и инженерных должностях в строительстве. Алексей Орлов, напомню, возглавлявший Екатеринбург с 21 года, ушел на работу в ЗАГС Собрание. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора области. Почти 59% заболевших – это дети. Среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Небрежные укладки и растрепанные волосы стали трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С такими прическами вышли на подиумы манекенщицы марок Prada, Dior, Hermes. Как отмечает модный журнал Vogue, бренды демонстрируют более свободную и естественную женственность, но не чрезмерную неопрятность, заключают эксперты Vogue, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
9: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Проспект 1 Южный».
10: Завтра весьма пасмурный, нам обещают денек, но зато не очень холодный. Днем на термометре до плюс 13, утром плюс 9, вечером плюс 11. И будет как бы пасмурно, но при этом почти без дождя. Он ожидается только поздно вечером, около 11. Ветер то южный, то восточный, слабый, от 0 до 1 метра в секунду.
11: Я был удивлен, на самом деле, что стало так тепло, что комары вернулись. Вчера ко мне залетел один, пришлось провести беседу.
0: А они же еще последние, они абсолютные берсерки, им уже терять нечего.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
15: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
14: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
16: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
18: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, прожорлив, вещи разбрасывает.
19: Пап, ты мне?
18: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
19: О, круто! Новации!

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 100,4 в Екатеринбурге. 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: Навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: А на календаре-то у нас 12 октября. Мы сегодня отмечаем, во-первых, праздник чистого стакана. Это про подчеркнуть необходимость вообще соблюдения, да, каких-то вот санитарных норм, стандартов, так, чтобы все было чистенькое.
3: Значит, послушай сюда. Если я до этого из него чай пил, значит, чай можно.
2: Ну, смотря какой, если с молоком пил, то после этого только с молоком.
3: Это уже все вот эти ваши душные придирки.
2: Ну, мутную воду будешь пить
4: сам. Был у меня знакомый бармен, который постоянно вот так брал стакан, еще у кого-то в гостях и начинал смотреть на свет, на стекло. И в такой вот мы бы даже не стали наливать. Недолго он в компашке продержался.
2: Из профессиональных праздников отмечается День кадрового работника в России.
4: Поздравляем.
3: Где самый хр?
2: Угу. Также День логиста. Их тоже поздравляем.
4: Логично,
2: и Международный День дайвера. Вот всех любителей погрузиться.
3: Вот им лишь бы дай.
2: Еще мы сегодня поздравляем дачников, потому что день закрытия дачного сезона сегодня. Официально больше вот в саду особо не поработаешь, но как будто давно уже, не
3: такое,
2: знаю.
3: Ближайшие пару месяцев это все еще не остановит в 5 утра старушек. Им наплевать вообще.
2: Еще отмечается День 6 миллиардов. То есть приблизительно 12 октября в 1999 году ООН учредила вот этот праздник, что вот на Земле население достигло 6 миллиардов, и мы вот
3: мы
2: до сих пор это
3: празднуем. Мы что, так быстро еще 2 набрали?
2: Ага.
3: Нифига себе, надо останавливать.
2: Не-не-не-не-не.
3: Еще больше
2: рожаем.
3: Надо. Прямо сейчас. Если вот вы не рожаете, то что вы делаете?
2: Чем вы занимаетесь, да. Еще отмечается Международный день вопля разочарования. Вот для тех, кто готов
4: сначала
2: поделиться.
4: Сначала ты сказала воплер, я подумал, это какое-то блюдо. Мне двойной воплер с разочарованием.
2: Да. В оперном театре его подают.
3: Котлетки раздвигаешь, не то.
2: Вот, а
4: там
2: еще...
4: с слезнами соус.
2: А еще отмечается День шоколадных сюрпризов. В этот день принято делать друг другу всевозможные подарки из шоколада. Дата вообще отсылает к 12 так октября в 1492 году, когда Америку открыли.
3: Да, девушки, у кого сегодня утром ушел муж на работу, а вы потом заходите в туалет, ну, подарок, день
2: сюрпризом
3: такой.
4: Либо шоколадка на подушку, либо так вот.
0: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Сибирский тракт стоит от Восточной до переулка Активистов. Затор на проспекте Космонавтов от Старых Большевиков до Заречной. На Амундсена застряли от Московской до Объездной. Толчья на Челюскинцев и Московской от Маршала Жукова до Куйбышева. И на Объездной нужно терпеть от 8 марта до Амундсена.
2: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
6: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень!
4: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
5: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
1: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
3: а на горках!
1: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
2: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «КИД Екатеринбург». ОГРН 186671807. Екатеринбург.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Riviera Aesthetic. Клиника эстетической косметологии и эстетических подарков. Дарим 5000 бонусов на аппаратные и инъекционные процедуры до конца октября этого года. Подробности в Riviera Aesthetic. 383-52-52. Московская, 66.
9: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
11: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
12: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
13: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП Малинина Елена Сергеевна. Малина. Доставка цветов в Екатеринбурге. Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: На связи с нами Анастасия. Она учится на 4-м курсе наивериста. Сейчас привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Расскажи нам, вот прям серьезно готовишься на 4-м курсе или только к сессиям там слегка?
3: Слегка? Пока еще.
1: Пока еще не парим, да.
0: Мне просто интересно задать этот вопрос. Когда ты шла на юриста, ты посмотрела на рынок работы?
1: Или ты посмотрела сериал про юристов?
3: Нет, это было по велению души.
2: Это по велению родителей сейчас скажешь, что были такие истории.
1: И как, душа довольна?
3: Довольно.
1: Ну, что ж не учишься, ты говоришь, так
2: на вопрос. Легко просто учеба идет, поэтому она так и не парится.
3: Я всем рекомендую.
0: Не, спасибо.
1: Знаешь, юристов достаточно много, если будешь еще рекомендовать, уже рынок переполнится. В общем, у нас для тебя есть музыкальное задание. Наваи, знаешь такого? Нет? Хамали и Наваи были раньше дуэтом, а сейчас вот они, похоже, распались или что-то такое.
0: Они непонятно, они спадаются, распадаются.
1: Анастасия, ты вообще с нами? Тебя не слышно стало.
3: Да, я вот. Здесь.
1: Это ты переживала из-за того, что они распались?
3: Мне тоже, да, стало не слышно.
1: Вот, в общем, Наваи как-то спел песенку под названием «Мгновенно». Небольшой фрагментик из трека для тебя сейчас прокрутим, но одно слово закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. И твоя задача отгадать, какое же именно слово мы спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим. Готово?
3: Хорошо, да.
1: Но полетели. Знаю.

0: Ну вот мы и выяснили, у кого в дуэте Хамалинова и талант был. Не у него.
1: Анастасия, мы можем повторить задание текстом для тебя. В этом есть необходимость?
2: Да, нужно.
1: Хорошо, слушай внимательно.
3: Знаю, перемены скоро настанут, разрушатся. Любить тебя, мой путь неизменный, но, как оказалось, все это мгновенно.
0: Ну, сразу, потому что он тут, конечно, натворил делов.
3: Лесенку,
0: да. Необходимые тебе две строчки, скажем так, это «Знаю перемены, разрушатся».
2: «Знаю перемены, разрушатся».
3: Ну, что разрушатся? Какая-то преграда вот была, а потом ее...
2: Да, разрушатся стены.
3: Ай, ты молодец!
4: Разрушатся стены.
0: Если быть точнее, то разрушатся стены.
1: Просто интересно, без подсказки ты вот что думала, суставы или что?
2: Я думала, мечты.
1: А, мечты, ясно. Слишком хорошо думала. Навои, поздравляю тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек. Ну и, конечно, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина. 105-774-968-16-81.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
16: Ну, а ты?
15: А я ему: стоп, не будем торопить события.
17: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
15: Так о чем мы?
17: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: пилоте.
1: Доброго вечера всем, кто колесит по столице Урала вместе с пилотом. На 104.10 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – застройщик компания «Практика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Сибирский тракт и Декабристов стоят от Комсомольской до Белинского. И Сибирский тракт также от Восточной до переулка Активистов. На Космонавтов движение затруднено от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Не едется по объездной от 8 марта до Амундсена. На самой улице Амундсена застряли от Московской до объездной. Плотно на Московской от Хомякова до Куйбышева. И нужно запастись терпением на Восточной и Фурманово от Куйбышева до Машинной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике». Yeah.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радио Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Булашов расскажет, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Домашние тренировки решили превратить в RPG-игру. Появилась мобильная игра под названием «Gymscape». В ней предстоит отжиматься, приседать и боксировать, чтобы сражаться с врагами и прокачивать своего персонажа. Причем выполнение упражнений отслеживает камерам, поэтому схитрить не получится. Чтобы наносить урон боссам и получать очки опыта, для силы и ловкости нужно выполнять настоящие отжимания, приседания, скручивания и подтягивания. Приложение использует камеру устройства, а также встроены технологии отслеживания положения тела, чтобы засчитывать только правильные повторения. Реальные шаги, которые вы прошли за день, конвертируются в добычу игровых ресурсов, типа дерева и руды, из которых можно потом крафтить экипировку разную. А также присутствуют социальные элементы. В приложении доступны клановые битвы с боссами в реальном времени. То есть вы вместе колотите одновременно. Также глобальная таблица лидеров и имеется и внутриигровая экономика золота. Также вроде какой-то платный контент, но об этом подробнее пока ничего не ясно. Любопытно, что вначале авторы на видео показывают просто, что он делает. Причем это молодой парень, который оделся как старый волшебник. С большущей бородой он показывает, как выполнять упражнения и что это, собственно, дает.
0: Им надо, чтобы локации битвы с боссом были какие-то общие. Типа, что они идут, их ведет приложение, они заходят в какую-нибудь тренажерку ММА. И тут начинается жесткая битва с боссом.
3: И огребают, да.
2: А потом в СИЗО приседают вот так. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Московская баня предлагает попариться за 1 миллион рублей.
4: Ой.
3: Да, предложила программу парения за 1 миллион. На сайте появилась информация. Согласно описанию, программа парения на миллион.
4: Сколько парильщиц?
3: Длится 5 часов.
4: Ага, хорошо.
3: Арома парения с хвойными контрастными ароматами. Бесконтактный интенсивный прогрев тела в 4 руки дубовыми можжевельными вениками, растирание без
4: березовым веником.
3: Значит, что сейчас? Ванночка для ног, медовое глазирование медом тебе, травяной пир. Пилинг, мыльни фирменным мылом, проливание мятным отваром, настоем эвкалипта, хлоргексидином там не помоют. В общем, кроме...
4: После,
3: да. Еще умоют минеральной водичкой или квасом.
5: Че?
3: Может, сразу...
5: Прям захотелось,
3: да, сразу, чтобы квасом помыли.
4: Ну,
3: в общем,
4: подожди.
3: Но банщик придет с угощениями, говорят.
4: Да я же не хочу банщика за лям. Мне нужны банщицы.
3: Вот 4 руки тебе с березовым веником.
4: Ну, за лям могло быть
3: миллион,
4: и 8 рук вообще-то.
3: Миллион, представляете?
4: Лям.
3: Ну, а тут,
4: история... просто так, я просто понимаю, что это два чьих-то автомобиля просто за 5 часов. Вот это. И тебе еще квасом в харю приснули.
3: На пассажок.
4: В конце, на тебе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
5: Екатеринбург. Безлимитный фитнес за 3200 рублей в месяц во Fresh Fitness. Просторный бассейн и спа, тренажерный зал и зона для единоборств. 319-90-40. Бронируйте скорее бесплатный тест-драйв. Мельникова, 27. Предложение действует до конца октября этого года.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
8: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
7: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
9: 15+. При поддержке русской медной компании.
10: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: 10 тысяч причин для красивой улыбки.
12: Весь октябрь клиника Native дарит 10 тысяч бонусных рублей каждому пациенту на все услуги стоматологии.
11: Лечение, имплантация и протезирование. Выбирайте, на что потратить свои бонусы.
12: Подробности по телефону 343-77-00 и на сайте clinicanative.ru.
11: Стоматология клиника Native. Екатеринбург, Азина, 31.
13: Бонусами можно оплатить до 20% стоимости услуг до 31 декабря этого года. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
16: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
17: Не оферта. Предложение ограничено.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто оставляет позади трудовую часть этого понедельника вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки. До завтра, вечерний навигатор.
1: Ну а напоследок, как всегда, любопытный факт. Оказывается, беговые дорожки придумали еще 200 лет назад для наказания заключенных. В 1818 году сэр Уильям Кьюбит изобрел устройство, которое в то время получило название «Бесконечная лестница», идею которой он перенял у античного Рима, когда подобное устройство использовались в качестве подъемного крана. Изобретение представляло собой огромное такое вращающееся колесо, лопасти которого служили в качестве ступенек. Всего их было 24, и провинившиеся арестанты шагали по ним, приводя в движение деревянную конструкцию.
0: Ой, прямо он придумал! Я тоже смотрел, так фильм «Конан Варвар» начинается, они колесо там крутят.
1: Там-то колесо, видишь, было горизонтально, здесь вертикально, знаешь, передумали. С другого угла посмотрели. Интересно, у каких-то других тренажеров типа эллипсоида тоже рабская история?
0: Это все либо орудие пыток, либо что-то такое.
1: И начинаешь понимать эти упражнения тяга вертикального блока. Думаешь, ну да, что-то звучит, как будто работа для раба.
0: Сейчас думаю, сколько людей было казнено с помощью доски с гвоздями, прежде чем кто-то на нее не встал. И такой, слушай, неплохо. Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе важных и актуальных событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ИП Манохина Вера Сергеевна. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции 6,8%, с 1 апреля еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 200 рублей и минимальный размер оплаты труда. МРОЦ составит почти 29 тысяч, отметил министр, пишет РИА Новости. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее. На Тюменском тракте в районе села Малобрусянское сегодня случилась тяжелая авария. По предварительным данным, пенсионер, которому 74 года, за рулем Kia Picanto, совершал разворот через сплошную линию разметки. В это время шедший следом водитель автомобиля-манипулятора Хина не успел затормозить, въехал в малолитражку. Пенсионер погиб, и 81-летняя спутница в больнице. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков, пишет. В Свердловской области китайский город Иу намерен укреплять дружеские связи, развивать сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах. Об этом договорились областной министр международных связей Вячеслав Ярин и мэр Иу Вэнь Дяньфэй на рабочей встрече 12 октября. Сейчас правительство области во главе с губернатором Паслером и администрацией Екатеринбурга прорабатывают вопрос подписания соглашения о побратимских связях двух городов, пишет Ядин. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение 2-летнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежное изделие. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. Семью срочно отправили в ДМБ номер 9 в Екатеринбург. Там медики собрали бригаду специалистов, провели ювелирно-точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
5: Информация на правах рекламы.
6: Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
7: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
8: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
9: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
10: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
11: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
12: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
13: В этот вторник погода будет несколько приятнее, чем сегодня. Во-первых, ветер будет тише, обещают от 0 до 1 метра в секунду. Утром южный, вечером восточный. По температуре воздуха почти как сегодня, от плюс 10 до плюс 13. Но по ощущениям обещают до плюс 17. Небо весь день пасмурное, но дождик обещают только поздним вечером.
14: Мне интересно, у синоптиков у них какая-то особая чувствительность есть. Они как будто уже немного после предварительных ласк.
15: Пилот FM.
16: Реклама.
17: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
18: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
19: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
20: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
19: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
20: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
18: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Чё пока?

0: 47 201 5533.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
3: Только в этом октябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
8: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
9: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
8: RCC и Karate Combat.
9: И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
10: 12+. При поддержке русской медной компании.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
12: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку»!
8: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
7: И все это за 1 900 000 рублей! Ку-кукнуться можно!
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
5: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
6: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
7: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67. Джили Сити Рейд. Современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. Четыре режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Джили Сити Рейд. Энергия города. Пройдите тест-драйв в Джили Аками. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
1: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Ноут-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: troubles?
1: Yes.
0: I think I'm sorry.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Пилот.
6: Пилот.
7: Пилот.
8: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сила.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио. 104.10 FM.